DFM. Включи тусовку.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: D-News. D-News. На DFM.
2: Всем привет! Это Алена Полякова. Российские синхронистки взяли золото на чемпионате Европы. Семья Новиковых из Смоленской области признана лучшей сельской семьей страны. А Ваня Дмитриенко попал в Книгу рекордов. Сейчас обо всем расскажу. Российские синхронистки завоевали первое золото на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Наши девушки победили в произвольной программе командных соревнований. В активе сборной также 3 серебряные и 3 бронзовые медали. Семья Новиковых из деревни Копыревщина Ярцевского округа победила во всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации «Сельская семья». В этом году в конкурсе участвовали 11 тысяч семей. Новиковы вместе уже 24 года, воспитывают 4 детей. Это уже 3-й год подряд, когда представители Смоленской области побеждают в этой номинации. Популярный музыкант Ваня Дмитриенко попал в Книгу рекордов России как самый молодой артист, выступивший с сольным концертом на стадионе «Лужники». На момент рекорда ему было 20 лет, 9 месяцев и 8 дней. Концерт собрал около 70 тысяч зрителей. И теперь его имя официально зарегистрировано в Книге рекордов. А вы знали, что при монтаже натяжных потолков не нужно выносить крупногабаритную мебель из помещения, но необходимо ее укрыть, чтобы не было воздействия горячего воздуха на корпус? Спонсор выпуска D-News – натяжные потолки «Оранж». ИП Швырков Дмитрий Сергеевич. Натяжные потолки «Оранж». Мы о потолках знаем все. Консультация по телефону 56 70 75. Попова 102А. На этом все. А дальше музыка на DFM.
1: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-67-00169 от 20 июня 2012 года. Выдан управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 22 градусов. Ожидается северо-западный ветер до 16 метров в секунду. Влажность воздуха 49%. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «Оптима». Лазерное лечение варикоза в медицинском центре «Оптима». Быстрый, современный и эффективный способ решить проблему. Скидка до 20% по направлению на операцию из другой клиники. Медицинский центр «Оптима». Телефон 65 95 95. Витебское шоссе 2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радио DFM для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
1: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
2: Welcome back and right now.
1: А теперь тусовка
2: on DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: реклама. Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
1: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
0: Машина в подземной парковке.
1: А рядом школа, садик, парк.
2: Встречайте, жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Турбина.
1: Вышли из строя турбина? Починим. Турбобаланс. Специализированный турботехцентр в Смоленске. Мы знаем, как дать вашей турбине вторую жизнь. Система скидок для автосервисов и владельцев автопарков. Колхозный переулок 23. Звоните 56-88-33. Сайт turbobalans.ru.
4: Сосуд открывает новый сезон. Новое обеденное меню, обновленная летняя веранда, новые любимые блюда по самым приятным ценам стали еще ближе. Каждый день с 10 утра и до закрытия. «Сосуд» — мы не для всех, но для тебя. Твардовского 2А, 26-86-68.
5: Стройка заморожена, подрядчик с авансом пропал, а по договору одни наши обязанности прописаны.
6: Претензию направляли?
5: Я не юрист. Куда обращаться?
6: Живешь на Смоленщине? Будь строителем. Но если спорить, будь с адвокатом. Звони в «Феникс». Адвокатское бюро «Феникс». Правовая помощь инвесторам, застройщикам и подрядчикам. От взыскания неустоек до разрешения субподрядных конфликтов. Адвокатское бюро «Феникс». Телефон 460550.
7: Два дня, сотни вкусов. 8 и 9 августа в Смоленске пройдет 5-й фестиваль уличной еды «Гастролето в Смоленске». На улицах Коммунистической и Глинки вас ждут гастропроекты со всей страны. Живая музыка и ремесленный маркет. Приходите, будет вкусно. 0+.
8: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
9: Это «Оранж», натяжные потолки.
10: Смоленск Джаз Фест. Настоящий джаз в центре Смоленска. Хедлайнер фестиваля – Маник Тама, а также музыканты из Австралии, Беларуси и России. 14 и 15 августа, улица Глинки, Смоленск Джаз Фест. Проект реализован при поддержке Министерства культуры и туризма Смоленской области. Категория 0+.
11: Хочешь на дороге быть звездой? Автостар! Иди в автошколу, на месте не стой! Автостар!
12: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56 87 87. 56 87 87.

0: полном порядке.
1: Модифицированный песок для заполнения швов, брусчатки и плит от немецкой торговой марки Quick Mix Fugensand. Эксклюзивный представитель Fugensand в Смоленской области. Компания «Смоленская керамика». В наличии три цвета. 607-300. Шевченко 99Б.
2: Почему BLG X50+ так часто встречаются на смоленских дорогах?
3: Потому что уже в базовой комплектации.
2: Камера заднего вида, климат-контроль и дистанционный запуск двигателя. BLG X50+. Понятная цена. 5 лет гарантии. Пройдите тест-драйв BLG X50+ в The Auto Smolensk на Николаева 74.
3: Звоните 53-53-53.
4: BLG. Надежность в движении.
5: Смоленский драматический приглашает. Музыкальный хит для детей и взрослых. Спектакль «Бременские музыканты» Московского театра Моссовета. Живой оркестр, зажигательные танцы, любимые песни. 27 августа на сцене театра Грибоедова. Билеты уже в продаже. Для лиц старше 6 лет.
6: У каждого автомобиля с пробегом есть прошлое. Вопрос только, какое оно? В «Трейд-авто» автомобили проверяют заранее, а вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день, и дальше только ваш маршрут. «Трейд-авто» — проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
8: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от 16 до 22 градусов со знаком «плюс». Ожидается северо-западный ветер до 16 метров в секунду. Влажность воздуха 49%. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «Узоры». Защита и уют вашего дома. Узоры текстиль. Шторы и интерьерный текстиль. Карнизы и современные системы светозащиты. Негорючие ткани, собственное производство. Сертифицированная продукция с маркировкой «Честный знак». Узоры текстиль. Создаем уют с заботой о безопасности.
7: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 22 градусов. Ожидается северо-западный ветер до 16 метров в секунду. Влажность воздуха 49%. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды – клуб-ресторан «Вояж». ООО «Авиньон». «Вояж» – уютный комплекс с рестораном, гостиницей и караоке в одном месте. Вкусная европейская кухня, блюда на открытом огне, живая музыка и яркие вечерние мероприятия каждую неделю. Печерск, Минская, 1В. Бронь столов 671-017, 18+.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Два дня, сотни вкусов. 8 и 9 августа в Смоленске пройдет 5-й фестиваль уличной еды «Гастролето в Смоленске». На улицах Коммунистической и Глинки вас ждут гастропроекты со всей страны. Живая музыка и ремесленный маркет. Приходите, будет вкусно. 0+.
3: Хочется, чтобы дома было красиво с первого взгляда? Начните с потолка. При заказе световой линии в компании Orange ваш интерьер заиграет по-новому. Стильный свет, современный дизайн и уютная атмосфера. И приятный бонус. Светодиодная лента в подарок. Orange. Натяжные потолки в Смоленске. Подробности по телефону 56 70 75. Натяжные потолки Orange. Попова 102А.
4: Что сегодня слушаем? Музыку или машину?
5: В новом Джиле музыку. Сел, завел, поехал. Комфорт каждый день. Гарантия 5 лет. А покупателям из Смоленской области при покупке любого Джили заправим бак для дороги домой. Джили Де Авто. Смоленск. Гагарина 53. Звоните 39 20 20. Если в

0: круче, чем ГОСТ.
1: Бетонная брусчатка на гранитной основе у официального дистрибьютора «Штайнгот» в смоленской керамике. Более 70 вариантов: износостойкость, долговечность и прочность. Брусчатка «Штайнгот». Шевченко 99Б. Телефон 607-300.
0: Смоленская керамика на века. Клуб-ресторан «Вояж».
2: Планируйте события, где нужен размах. Клуб-ресторан «Вояж» – одна из самых вместительных площадок города. Свадьба, корпоратив, выпускной, презентация, пресс-конференция или обучение – все пройдет масштабно. А в выходные – живой вокал, развлекательная программа и лучшие диджеи города. «Вояж» – ваше событие на максимум. Печерск, Минская, 1В, 671-017.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: «Печь-инфо». Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
5: 16+.
6: Телефон рекламной службы радио DFM в Смоленске. 38 85 95.

0: FM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Тройку лучших прошлой недели открыл трек под названием Talk to You. Это Anta и 54 Ultra.
0: Второе место.
2: Number two.
3: Почти на первое получилось подняться, но не получилось. На малиновой луне. Моя Мишель.

0: Первое место.
1: Лидером прошлой недели стал трек Broken Strings, Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит сегодня в 15 на Радио DFM.
2: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
3: И вот она, опасная ситуация.
4: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
8: ОГРН 121-27-14-76-29. Город Москва, 18+.
9: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
10: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
11: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк. 0+.
12: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.
13: Категория 16+.
14: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
15: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
16: Этот демон необычный.
15: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
16: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
15: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
0: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
17: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка
17: on DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.
17: DFM.

0: Реклама. Опять что-то сломалось? На прошлой неделе подвеска, месяц назад кондиционер, до этого коробка. Кажется, ваша машина уже сама выбирает, на что потратить вашу зарплату. Хватит ремонтировать, пора ездить. В Havail City Transit V новые автомобили доступны к покупке с комфортным кредитным платежом. Покупайте новый автомобиль вместо бесконечных ремонтов. Запишитесь на тест-драйв в Havail City Transit V. Звоните 51 53 33, Лавочкина 105. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Автошкола «Драйвер 67» представляет.

0: урулили.
1: Автошкола «Драйвер 67», телефон 401234.
2: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», индустриальная 5, 40 60 02.
3: Стоп! А где вы собрались покупать Теннет? В эти выходные приезжайте в И-Авто на Николаева 74. Автомобили в наличии по специальным ценам. Дополнительное оборудование в подарок. А иногородним клиентам заправим бак для дороги домой. Отличные выходные в Теннет И-Авто. Смоленск, Николаева 74. Звоните 51 11 22.
4: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента «Безлимитный» ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit. Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37-40-00. Начните лето с выгодой для каждого.
5: В бетон, спецстрой, бетон, бери 3-3-0-1-3-3, звони.
6: Город Смоленск, ООО «Спецстрой», ОГРН 115-67-33-01-14-45.
7: Новое обеденное меню в ресто-баре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева 23А. «Ликью» 26-87-68.
8: Ваши идеи – наши решения. Дизайнерские шторы и интерьерный текстиль в салонах «Узоры Текстиль». Бесплатная консультация и выезд дизайнера. Решим вопрос светозащиты и улучшим дизайн помещения с помощью текстиля. «Узоры Текстиль» 613-615.
9: Большая сезонная распродажа со скидками до 70% на посуду, постельное белье, сувениры и подарки.
10: Уют Мол. ДРЦ «Галактика».
11: В мебельных салонах «Астерия» стильные гостиные, уютные спальни и прихожие. Теперь и в рассрочку. Не отказывайте себе в ваших желаниях. Когда хочется и точка, есть в «Астерии» рассрочка.
12: Рассрочку предоставляет сеть магазинов «Астерия», ИП «Радченков и Н», дом «Мебель Индустриальная 2», второй этаж, ТЦ «Литер», вторая «Садовая», 25А, второй этаж, торговый дом «Кутузов», улица Кутузова, 11Б, второй этаж.
13: Институт деловой карьеры продолжает прием по направлениям подготовки высшего и среднего профессионального образования на все формы обучения. Справки по телефону 21-81-72, плюс 7-495-067-22-80.
14: Два дня, сотни вкусов! 8 и 9 августа в Смоленске пройдет 5-й фестиваль уличной еды «Гастролето в Смоленске». На улицах Коммунистической и Глинки вас ждут гастропроекты со всей страны. Живая музыка и ремесленный маркет. Приходите, будет вкусно. 0+.
15: Велоцентр рулит, рулит. Велоцентр рулит.
16: Обвал цен в Велоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского 25. Звони 40-54-28.
17: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.
18: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
19: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от 16 до 22 градусов со знаком «плюс». Ожидается северо-западный ветер до 16 метров в секунду. Влажность воздуха 49%. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600, 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
20: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Свидетельство о регистрации в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. ТЛ номер ТУ-67-00-169. От 20 июня 2012 года. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Чё к чему шоу? Смоленск.

0: Чё к чему шоу Смоленск.
1: Всем-всем-всем доброе, добрейшее утро, потому что это утро по-настоящему действительно классное и вкусное. Ведь ведем мы этот эфир прямо из сердца Смоленска, а если быть точнее, наверное, сегодня из желудка Смоленска. Но это сравнение только в самом лучшем смысле, потому что сегодня две улицы, улица
2: Глинки и улица Коммунистическая,
1: превратились в настоящий эпицентр гастрономического удовольствия. Можно побаловать свои как раз-таки вкусовые рецепторы, насытить свой желудок, потому что здесь сегодня более 35 проектов гастрономической направленности со всей России и, кстати, стран ближнего зарубежья.
2: И все это с возрастной категории 0+, поэтому приезжайте сюда с семьями, приезжайте с детьми, а мы, Чё к чему шоу Смоленск, будем вести весь день прямой репортаж с того, что происходит здесь, в самом центре нашего города. А мы, это Лёша Швецов
1: и Таня Усова. Всем привет, Чё к чему шоу Смоленск. Сегодня, как вы понимаете, выездной студии, и мы ждем всех и каждого. Если вдруг вы впервые сегодня услышали про вот это событие, которое уже на самом деле в пятый раз проходит в нашем городе, то у меня вопрос: а почему? Почему вообще вы не пробовали ни разу эти самые блюда? Потому что это не то, что можно купить в любой день, в любом вот этом вот магазине, в любой кафешке. А это как раз тот самый момент, когда они представляют свои уникальные блюда.
2: Те самые блюда, которые можно попробовать здесь и сейчас, для которых не нужны какие-то специальные атрибуты. Вы можете купить еду и съесть ее здесь и сейчас, без столовых приборов, без того, чтобы красиво сесть на столе с сервировкой. А это же фестиваль уличной еды, фестиваль гастролета. Это те самые проекты, которые не купить в обычной жизни.
1: Я на самом деле уже жду момент, когда к нам будут приходить гости, потому что мы будем периодически приглашать сюда тех самых поваров, тех самых ребят, которые представят свои проекты сегодня. Короче, сегодня весь день мы на самом масштабном гастрономическом событии Смоленщины этого лета и этого года. Ждем всех и каждого. Добро пожаловать. Ну и скоро будем рассказывать все подробности.

0: «Чё к чему» шоу. Смоленск. Более 35 проектов со всей России и ближайшего зарубежья приехали сегодня порадовать смолян своими творениями, своей продукцией, тем, что может по-настоящему принести вам наслаждение вкусовое как минимум.
1: Что-то очень вкусное, что-то классное, что-то необычное, то, что нельзя попробовать в жизни повседневной. Вот мы уже успели погулять по улице Коммунистической, посмотреть, какие гастропроекты приехали к нам. Представлено 18 команд из Смоленской области и 20 команд из других регионов России. Ну и, кстати, если говорить про Смоленскую область, то очень много чего необычного. Ну вот, например, с Гагарином мы уже успели познакомиться с командой, которая привезла улиток.
0: Реально, то есть это не те улитки, которые пирожные закрученные, а это прям настоящие улитки. Те самые изначально живые, которые потом готовятся, которые специально, кстати, выращиваются этими людьми. И это отдельный сорт, который является таким гастрономическим удовольствием для многих.
1: Ну, не только улитки, конечно, представлены сегодня здесь, на гастрофестивале. Еще самые различные другие вкусовые сочетания будут здесь. Как мы уже сказали, 35 команд со всей России. Вот и чурос, и бульбачка, и бабл-ти, и различные пасты, и картофельные пышки, и лепешки из Владивостока, пенсе. Просто самое настоящее гастрономическое удовольствие.
0: Главный вопрос. Успеете ли вы приехать и все попробовать? Вот честно, по опыту прошлых лет, а проводится это все уже в пятый раз, бывают моменты, когда люди за первый день успевают съесть абсолютно все, потому что люди приезжают из других регионов, они привозят с собой продуктов столько, сколько им кажется хватит, а оказывается, что у нас едоки намного круче, и все съедают за первый день.
1: Поэтому рекомендуем приезжать на гастрофест как можно раньше. Вот если сейчас вы нас услышали, то все, ребята, смело собирайтесь, одевайтесь, хватайте всю семью и приезжайте на улицу Глинки и на улицу Коммунистической, потому что ну, такое событие пропустить нельзя. Мы ждали этого гастрофестиваля все лето, и вот, наконец-таки, он здесь случился с нами.
0: Ну и, кстати, помимо еды той, которую можно попробовать, будут же еще и мастер-классы, будут же и различные активности и развлекательная программа для всех гостей, причем и для стара, и для млада, так что берите своих детей, семью, и мне кажется, такое событие пропускать точно нельзя.
1: Ну и, кстати, чего стоит только кинолокация от ресторана «Ланин» здесь, на улице Коммунистической, где целый день будут проводиться кинопоказы и даже гастроквизы.
0: Ой, да много-много чего еще будет. Мы об этом всем вам постараемся рассказать. И не пропускайте также наши подкасты, которые мы обязательно будем сегодня здесь записывать. И в соцсетях наших можно это все услышать. Пока танцуем дальше, ну а скоро покушаем.

0: Еще к чему шоу «Смоленск».
1: Прямой репортаж с улицы Глинки, с улицы Коммунистической, «Чё к чему» шоу «Смоленск» на фестивале «Гастролето». И прямо сейчас у нас в гостях человек, который имеет непосредственное отношение к организации всего того, что происходит здесь. У нас в гостях...
2: Давай так, скажем честно, это один из главных организаторов всего действия, которое творится прямо сегодня и завтра, кстати, тоже на центральных улицах нашего города.
1: Сегодня в студии DFM, в открытой студии фестиваля «Гастролето», заместитель министра культуры и туризма Смоленской области Дмитрий Василенко. Дмитрий, доброе утро.
3: Да, коллеги, доброе-доброе утро. Рад приветствовать всех гостей, жителей города. В этот солнечный, яркий день на улице Коммунистической, Глинки. Очень приятно, спасибо за приглашение.
1: Расскажите, как начинается утро главного организатора фестиваля?
2: А можно я переформулирую вопрос? Вы сегодня спали вообще? Давайте так.
3: Мы спали сегодня очень мало, и утро у нас началось очень-очень-очень давно.
2: И еще вчера.
3: И еще позавчера даже, если быть точным. На самом деле, конечно, мероприятие, в первую очередь, это подготовка площадки. И последние несколько дней, с четверга, мы все-все активно занимаемся тем, что создаем именно инфраструктуру для проведения данного мероприятия. И я даже сразу, наверное, забегая вперед, опережу ваш вопрос. Мы с вами же понимаем, что локация поменялась. Раньше мы были на улице Ленина, а в этом году мы замахнулись прям глобально расширить наш 5-й юбилейный фестиваль, и мы в новой локации. А новая локация — это всегда интересно. Это очень сложно, но, тем не менее, очень-очень интересно.
2: Ну, расширили так, ого-го себе, больше 35 участников. Я напомню, сегодня собрались здесь, в центре Смоленска, для того, чтобы порадовать вкусовые пристрастия жителей нашего города и гостей.
1: Причем больше половины этих участников приехали издалека. Это не Смоленская область, это другие регионы нашей России. Расскажите, как шла коммуникация с ними, как вы их выбирали, как вы искали, кто будет сегодня здесь, на улице Глинки?
3: Слушайте, наш фестиваль, на самом деле, достаточно хорошо себя зарекомендовал. Мы проводимся уже в 5-й раз, и поэтому уже есть такая история, связанная с именем фестиваля, и к нам хотят попасть различные участники. Но здесь я хотел бы, наверное, выделить наших коллег из соседнего региона, Калуги. Они нам в этом году достаточно сильно помогали. Помогали именно с отбором участников, с историями, связанными с дегустациями. Хотелось бы, наверное, некоторые моменты выделить, что это первый фестиваль, где количество участников из других регионов, оно превышает количество участников наших местных брендов. Но сразу забегая вперед, хочу сказать, что это не значит, что у нас там их меньше, либо по какой-то другой причине. Здесь, наверное, как раз история с рекламой нашего региона и желанием к нам попасть. И хотелось бы сказать, что в этом году огромное количество регионов представлено на наших площадках. Это и коллеги из Чечни, это наши постоянные гости из Калуги, это Мурманск, это Калининград, это коллеги из Республики Беларусь. Это прям очень-очень большое, крутое, классное разнообразие вкусов.
2: Причем сразу скажем вам о том, что все эти участники, они проходили отбор. То есть не было такого момента, когда просто человек сказал: «Я хочу поучаствовать в фестивале», и его тут же пригласили. Нет, они все проходили конкурсный отбор, отбирали блюда, говорили: «Ребята, надо что-то еще доработать», и только после этого некоторые из них смогли добраться до центральных улиц нашего города.
3: Да.
1: Дмитрий, а если бы вот вы были не организатором, а были бы обычным участником этого фестиваля, чего бы вам в первую очередь хотелось бы посмотреть и что бы вы ожидали от него?
3: Слушайте, если бы я был бы участником, я, конечно же, как, наверное, и многие наши жители нашего чудесного города, региона, пошел бы к тем точкам, которые очень-очень далеко, и в простой жизни до них достаточно сложно добраться. Я прям порекомендовал бы, конечно же, обратить внимание на Калининград, обратить внимание на Чечню и обратить внимание на наших постоянных участников, на Калугу. Но, дорогие гости, жители, обязательно заходите к нашим региональным брендам, потому что одной из изюминок фестиваля, как раз когда мы говорили про отбор, является уникальность блюд. Те блюда, которые представлены сегодня на площадке, в повседневной жизни в большинстве случаев их невозможно попробовать где-то просто в ресторане. Наши гастроэнтузиасты, наш бизнес, он старался, он придумывал, он изобретал, он экспериментирует. И, конечно же, история связана с вашей оценкой, а у нас запущено, кстати, голосование.
1: А вот мы видим, здесь стоит специальный баннер, на котором написано: «Выбери лучший проект фестиваля».
3: Да, и именно вот оценка нас с вами, как участников, она именно поможет нашим участникам, именно нашему бизнесу, сделать выбор в пользу внедрения тех или иных блюд.
2: Приезжайте сегодня в самый центр Смоленска и сегодня и завтра, потому что здесь происходит тот самый настоящий гастрофестиваль «Гастролето-2026». Пропускать такое, ну, никак нельзя.
1: А у нас в гостях был заместитель министра культуры и туризма Смоленской области Дмитрий Василенко. Дмитрий, спасибо.
3: Спасибо большое.

the house. No selector.

0: «Чё к чему» шоу «Смоленск».
1: Больше 35 гастропроектов из Смоленска и других регионов нашей страны приехали сюда, в самое сердце нашего города, для того, чтобы порадовать гостей и жителей на фестивале «Гастролето» своими уникальными продуктами.
2: Если вдруг вы заметили, а я надеюсь, вы заметили, вот этот звук постоянного какого-то шума рядом с нами, может быть, вы даже чувствуете запах через микрофон передающийся, то вы наверняка догадались, что мы сегодня находимся в нашей выездной студии. Мы не у себя в привычных четырех стенах, обитых специальным звукопоглощающим материалом, а мы в самом центре Смоленска, где как раз и происходит то самое гастрономическое безумие.
1: Пятый год подряд проходит этот фестиваль, и в этом году впервые на фестивале Республика Чечня, город Грозный, большая команда из 8 человек приехала к нам сюда, в Смоленск. И здесь у нас в гостях, в открытой студии DFM, прекрасная Элина. Элина, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Элина, можно поближе чуть-чуть к микрофону?
2: Да, Элина, вы сказали по секрету, что привезли более 200 килограммов мяса, я правильно помню? А как думаете, насколько хватит часов в рамках нашего фестиваля?
3: Я надеюсь, хотя бы на один час.
2: В любом случае, мы советуем вам приезжать на эти самые центральные улицы Смоленска, коммунистической Глинки, потому что сегодня уже стартовали все вот эти приготовления. Элина, расскажите, а что за блюда будут? Что вы привезли с собой, кроме людей?
3: Конечно, мы привезли национальные блюда, потому что, естественно, национальный колорит. У нас в основном все мучное и из мяса. Мы будем готовить жижик галниш. По-русски будет галушки с мясом. Они у нас будут из сушеного мяса, которое, естественно, мы сами высушили, забили, и будут с домашними колбасками из субпродуктов, которые, естественно, мы тоже сами приготовили. Еще у нас будут чэпалкш и хэнгалш. Это такие блюда, это тоненькие лепешечки, которые готовятся на сухом огне, буквально на сковородке сухой. Они чэпилч у нас с творогом соленым, который, по-моему, есть только на Кавказе, в Центральной России я нигде его не видела. Тоже все домашнее. Там у нас творог соленый и зеленый лук, буквально с нашего огорода. Очень вкусненькие. Есть хэнгалш, они уже из сладкой тыквы готовятся с чабрецом, и все это просто невероятно вкусно.
1: Звучит очень вкусно.
2: Да, я тоже хотел сказать, что мне понравились названия. Вам надо, мне кажется, делать еще и дополнительный такой момент развлекательный, образовательный, учить людей названию правильному этих блюд, потому что звучит безумно классно, и хотелось бы потом щеголять перед всеми. А вы знаете, что я пробовал и назвать вот эти самые блюда?
1: 4 национальных блюда будет представлено от города Грозный, Республики Чечня, но мы же знаем, что большое количество и других есть национальных блюд. Почему выбор пал именно на эти?
3: Конечно, потому что это любимые нами блюда. Мы хотели привести то, что мы больше всего любим, и показать это, конечно, смолянам, чтобы они тоже могли попробовать именно как домашняя кухня, потому что у нас все собрались буквально в селе, и мы приехали приготовить домашние чеченские блюда национальные.
2: Уже сегодня вы сможете попробовать эти самые блюда, но и остальные, конечно же, тоже. И не забывайте, что можете выбрать победителя фестиваля, проголосовав, если что, тут на входе, прямо на углу, на пересечении, на углу Блони, вы можете найти тот самый QR-код, который позволит вам выбрать лучшего представителя сегодняшней кухни.
1: Ну а мы же, конечно, будем вас ждать здесь, на фестивале «Гастролето», и очень рекомендуем дойти до палаточки города Грозный. У нас в гостях сегодня Элина из города Грозный, которая будет работать весь день для вас, дорогие жители и гости Смоленска.
3: Спасибо.
1: Спасибо вам за то, что чуть приоткрыли для нас тайны своего меню.

0: «Чё к чему» шоу. Смоленск.
1: Но мы продолжаем вести прямой репортаж с фестиваля «Гастролето» в прямом эфире с улицы Глинки и Коммунистической, здесь, в открытой студии DFM.
2: И мы приглашаем к себе в эту открытую студию гостей, тех, которые привезли что-то необычное, что-то, что обязательно порадует жителей, гостей нашего города. И мы продолжаем диалог с прекрасной представительницей Чеченской Республики прямо из Грозного. Она рассказала уже, что 32 часа они, команда из 8 человек, на машине и ехали. Они не спали эти несколько дней. Они полтора часа буквально вот дремнули до этого дня, чтобы порадовать жителей нашего города сегодня.
1: И сегодня от Республики Чечня, от города Грозный, будет представлено 4 национальных блюда. И мы уже успели поговорить о том, что это фермерские продукты, продукты, которые вы делаете сами. Расскажите еще об этом подробнее.
3: В основном это мясо, естественно, так как мясо мы засушиваем, это должна быть долгая подготовка, и все это мы делали в Чечне заранее, собрали все фермерские продукты, буквально наши соседи, наша семья, все это с наших ферм, с наших огородов продукты, творог соленый, который мы сами засаливаем, как я уже сказала, он только на Кавказе делается, по-моему, даже только в Чеченской Республике, даже в остальных республика Кавказа, там, по-моему, другой немного творог. Тыкву, которую мы сами делаем, чебурец, который мы буквально собрали с наших полей и добавили в эту тыкву.
2: То есть абсолютно все, что сегодня можно будет попробовать в вашем стенде, это все выращено, это все сделано вашими руками.
3: Да.
2: Это шикарно. И, кстати, Элина по секрету рассказала нам за эфиром о том, что они стараются даже сейчас делать не полуфабрикаты привезенные, а они делают все на месте. У них есть специальная база, где им сказали: ребята, можно готовить здесь. И вы делаете все максимально свежее.
3: Да, конечно.
2: Все,
3: мы
2: я уже
3: сейчас готовим там в цехе.
2: Я уже захотел попробовать это все. Главное, чтобы успеть все это попробовать, пока есть в наличии. Я надеюсь, у меня получится.
1: И мы тоже надеемся, что получится у вас, дорогие жители и гости Смоленска, приехать сюда и все-таки дойти и до города Грозный, и до других стендов, которые представлены здесь на улице Коммунистической. Мы видим, Элина, что вы уже смотрите на телефон, что вас уже потеряла ваша команда.
3: Да.
2: Сегодня главный вопрос, главная сложность у всех тех поваров, которые сегодня приехали в Смоленск, будет заключаться в том, что они ни на секунду не смогут отойти от своих мест, потому что сегодня все будет максимально популярно. Спасибо большое, что приехали к нам. Спасибо большое, что такой большой путь проделали, чтобы оказаться рядом с нами. И спасибо большое за то, что привезли с собой вашу, не то что национальную, а настоящую народную кухню, как мы уже поняли, выращенную своими руками.
3: Спасибо.

0: Еще к чему шоу Смоленск.
1: Людей в центре Смоленска становится все больше и больше, потому что они знают, куда надо приезжать сегодня. И на улице Глинки, и на улицу Коммунистическую, потому что здесь сегодня творится настоящее гастрономическое удовольствие для всех жителей и гостей нашего города.
2: Больше 35 проектов, половина из которых приехала из других регионов России. Прямо сейчас в открытой студии DFM, Чок Чему Шоу Смоленск, здесь на фестивале «Гастролето» у нас в гостях Алексей Бердюгин, представитель из Калуги «Лобстер Дели». Алексей, доброе утро.
1: Не Калуга. Вы же Калининград.
2: Калининград.
1: Да, Калининград.
2: Калининград.
1: Я просто вижу янтарные бусы вот эти, сразу понятно, откуда человек наприехал. Сразу два проекта привез к нам Алексей. Скажите, что это за проект и что можно будет попробовать, привезенное из самого западного уголка нашей страны?
3: Да, всем привет. Мы приезжаем уже в четвертый раз к вам в Смоленск. Он уже практически родным городом нам становится. Четвертый раз мы приезжаем с проектом «Лобстер Дели», где радуем смолян нашей строганиной по-калининградски из рыбы пеламида.
1: Пробовал в том году, шикарно,
2: и
1: подтверждаю.
2: И в том году, и в прошлом году мы пробовали строганину из пеламида, это действительно было очень круто.
1: Так, что еще?
3: Да, а в этом году мы представляем два проекта. Помимо «Лобстер Дели», проект «Драник и море», где представляем драники собственного производства с различными топпингами в виде краб, икра, курильский гребешок, тунец, семга, вот.
1: Все,
3: стоит попробовать обязательно, потому что за драник с курильским гребешком мы получили всероссийскую премию в 2024 году, так что неспроста это все.
1: Кстати, есть шанс получить и приз нашего фестиваля, потому что, напомню, все жители нашего города, все гости фестиваля смогут проголосовать и выбрать того, кого он считает достойнейшим звания лучшего победителя нашего сегодняшнего фестиваля.
2: Прямо на входе фестиваля стоит специальный стенд, где можно сканировать QR-код, и среди всех участников фестиваля, среди всех гастропроектов, можно выбрать тот, который понравился больше всего. Алексей, а вот из всех позиций, которые есть в Калининграде, которые представлены сегодня здесь, в Смоленске, ваш топ 1, 2, 3?
1: Блюда, которые надо попробовать абсолютно всем.
3: Топ-1 – это строганина по-калининградски, прям 100% нужно.
1: Записали.
3: Второе место – драник с курильским гребешком и с трюфельным грибным соусом. И третье блюдо – драник с балтийской селедочкой, с клюквой и с маринованным лучком.
1: Все, ждем момента, когда сможем добраться до вас и попробовать все это. Алексей, спасибо большое, знаем, что работа сегодня будет непочатый край, и сегодня главное успеть накормить всех, кто действительно захочет все это попробовать.
2: Спасибо вам за то, что немного приоткрыли тайну своей кухни, и, конечно, будем двигаться в вашем направлении.
3: Спасибо,
1: сегодня,
3: ждем гостя.
1: Сегодня весь этот день прямо из сердца или желудка Смоленска мы в прямой студии DFM Смоленск, Чок Чему Шоу Смоленск, ведем наш репортаж, так что оставайся с нами. Ну а мы скоро вернемся с очередным нашим выходом. Но на этот час, конечно, говорим всем пока!

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. DFM. В Москве 11 часов.

0: Сколько можно жарить шашлыки? Спать без одеяла. И даже услышать любимых ведущих, пока они в отпуске.
1: Что все делают легко, а вам дается с трудом.
2: Я не люблю фоткать свою жену. Это так муторно. А если фото не получается, придется заново. А попробуй еще не сфоткать, это же скандал. Друзья, мужчины, дорогие мои, я вам дам хороший совет. Во-первых, выясните, где у нее рабочая сторона. Всегда фотографируйте ее с этой рабочей стороны и чуть-чуть снизу, чтобы, соответственно, она казалась выше и стройнее. Все. И никогда не фотографируйте ее днем, особенно на пляже, потому что она просто сразу будет думать, что это она такая какая-то не такая, потому что там все видно. А вот немножечко закатное солнце, это как фильтр, прям сразу смотрится, природный. Все лучше намного, так что вот пользуйтесь.
0: Вечернее шоу Юли Баго скоро вернется на Радио ДФМ. Реклама. Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск или выпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К-40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Приложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг». Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг».
6: УГР 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
7: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
8: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
14: Этот демон необычный.
13: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
14: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
13: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
15: On DFM.
0: Потому что Радио DFM.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 22 градусов. Ожидается северо-западный ветер до 16 метров в секунду. Влажность воздуха 49%. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «Оптима». Лазерное лечение варикоза в медицинском центре «Оптима». Быстрый, современный и эффективный способ решить проблему. Скидка до 20% по направлению на операцию из другой клиники. Медицинский центр «Оптима». Телефон 65-95-95. Витебское шоссе 2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радио DFM для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Опять что-то сломалось? На прошлой неделе подвеска, месяц назад кондиционер, до этого коробка. Кажется, ваша машина уже сама выбирает, на что потратить вашу зарплату. Хватит ремонтировать, пора ездить. В Havail City Transit V новые автомобили доступны к покупке с комфортным кредитным платежом. Покупайте новый автомобиль вместо бесконечных ремонтов. Запишитесь на тест-драйв в Havail City Transit V. Звоните 51 53 33, Лавочкина 105.
3: Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Дом становится уютнее, а покупки выгоднее.
5: Сезонная распродажа посуды, постельного белья, подарков и сувениров в гипермаркете «Уют Молл» ТРЦ «Галактика».
6: Собираете ребенка в летний лагерь? Сдайте анализы быстро и выгодно. Доступные анализы «Смоленск». Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620. 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая 1.
8: Смоленский драматический приглашает. Музыкальный хит для детей и взрослых. Спектакль «Бременские музыканты» Московского театра Моссовета. Живой оркестр, зажигательные танцы, любимые песни. 27 августа на сцене театра Грибоедова. Билеты уже в продаже. Для лиц старше 6 лет.
9: Термопанели в смоленской керамике.
10: Смоленская керамика на века.
11: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента «Безлимитный» ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit. Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37-40-00. Начните лето с выгодой для каждого.
12: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40-60-02.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. DFM.

0: DFM. Расставляем по местам. Сегодня в 15 в DFM. Топ-30.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: А в гиперленте акция. Скидка дня. С 7 по 9 августа минус 50% на все средства для волос, уход, окрашивание, укладка и средства для загара.
6: Предложение ограничено и действует по карте постоянного покупателя.
7: Лента. И вот она, опасная атака.
8: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
9: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
2: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
8: Категория 16+.
9: Телеканал «Пятница» представляет.
10: Я наследник рэпера Гуфа.
11: Младшая сестра Мии Бойко.
12: Я сын Алены Свириной.
9: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
13: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
14: Up the next.
13: А дальше тусовка.
14: On DFM.
13: Потому что радио DFM.

0: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87.
1: «Автостар».
2: «Сосуд» открывает новый сезон. Новое обеденное меню, обновленная летняя веранда, новые любимые блюда по самым приятным ценам стали еще ближе. Каждый день с 10 утра и до закрытия. «Сосуд» — мы не для всех, но для тебя. Твардовского 2А, 26-86-68.
3: Автошкола «Драйвер 67» представляет...

0: Детская школа Драйвер 67. Телефон 401234.
1: Минуточку, минуточку внимания. Ну что, поздравляю вас с днем рождения и желаю того, что много в ТЦ этажей.
2: Чего?
1: Ну как чего? Всего-всего.
3: Торговый центр «Этажи». Всего-всего много-много. От продуктов и электроники до одежды и товаров для дома. Торговый центр «Этажи». Красненское шоссе 6Д.
4: «Бетон-экспресс» – это новый современный завод. «Бетон-экспресс» – качественный бетон. «Бетон-экспресс» – точные поставки. 301-301. Деревня Лубня.
5: Что сегодня слушаем? Музыку или машину?
6: В новом «Джиле» музыку. Сел, завел, поехал. Комфорт каждый день. Гарантия 5 лет. А покупателям из Смоленской области при покупке любого «Джиле» заправим бак для дороги домой. «Джили Д-Авто». Смоленск. Гагарина 53. Звоните 39 20 20.
7: Смоленск Джаз Фест. Настоящий джаз в центре Смоленска. Хедлайнер фестиваля Маник Тама. А также музыканты из Австралии, Беларуси и России. 14 и 15 августа, улица Глинки, Смоленск Джаз Фест. Проект реализован при поддержке Министерства культуры и туризма Смоленской области. Категория 0+.
8: Институт деловой карьеры продолжает прием по направлениям подготовки высшего и среднего профессионального образования на все формы обучения. Справки по телефону 21 81 72 плюс 7 495 067 2280.
9: Кардан. Застучал кардан. Вибрация по всему кузову. Вам в балансировочный центр «Хард Кардан» на Колхозном переулке 23 в Смоленске. Выполняем ремонт и балансировку любых карданных валов. Многолетний опыт, высокоточное оборудование, гарантия. Звоните 56 88 33. Сайт hardkardan.ru.
10: Проектирование, производство асфальта и бетона, ремонт дорог, благоустройство территорий – все это «Регион Дорстрой». Мы работаем без посредников. От разработки проекта до финишного покрытия. Собственное производство, гарантия качества и контроль на каждом этапе. Дорожный ремонт, тротуары, парковки, благоустроенные дворы. Полный цикл строительных работ под ключ. «Регион Дорстрой». Надежность, проверенная годами.
11: 8-960-591-66-61.
12: Дом становится уютнее, а покупки выгоднее.
13: Сезонная распродажа посуды, постельного белья, подарков и сувениров в гипермаркете «Уют Молл» ТРЦ «Галактика».
14: Два дня, сотни вкусов. 8 и 9 августа в Смоленске пройдет 5-й фестиваль уличной еды «Гастролето в Смоленске». На улицах Коммунистической и Глинки вас ждут гастропроекты со всей страны. Живая музыка и ремесленный маркет. Приходите, будет вкусно. 0+.
15: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
16: 16+.
17: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Смоленске. 38 85 95. ДФМ.
18: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
19: Погода.
20: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от 16 до 22 градусов со знаком «плюс». Ожидается северо-западный ветер до 16 метров в секунду. Влажность воздуха 49%. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «Узоры». Защита и уют вашего дома. Узоры текстиль, шторы и интерьерный текстиль, карнизы и современные системы светозащиты, негорючие ткани, собственное производство, сертифицированная продукция с маркировкой «Честный знак». Узоры текстиль. Создаем уют с заботой о безопасности.
21: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: уснуть в гамаке, на пляже или прямо в шезлонге. И услышать любимых ведущих, пока они в отпуске.
1: Хорошо. Чуть пошире рот открой, чуть-чуть пошире.
2: Треугольник.
1: Как? Целлюлоза?
2: Треугольник.
1: Целлюлоза. Рельефы. Следующее слово.
2: Хорошо.
1: Уже плохо идет.
2: Нос.
1: Дождь.
2: Нос.
1: Гвоздь.
2: Нос.
1: Вождь.
2: Нос.
1: Корт.
2: Нос.
1: Кот.
2: Нос.
1: Нос.
2: Нос.
1: Нос.
2: Нос. Очень близко. Нос.
1: Блос. Блеск. Нос. Нос. Да. Есть это слово.
2: Да. Давай. Ёжик.
1: Дюжни.
2: Ёжик.
1: Ножны. Ёшкин.
2: Ежик. О.
1: Ёшка. Ёршик. Ёжик.
0: Шоу «Разбудильники» скоро вернется на радио ДФМ. Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
10: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля Т-Банк.
11: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-Банк 0+.
12: Городской кроссовер «Москвич 3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич 3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич 3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру».
13: Реклама. А у нас «Москвич». Не оферта.
14: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
15: Лента.
0: А теперь тусовка.
15: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 22 градусов. Ожидается северо-западный ветер до 16 метров в секунду. Влажность воздуха 49%. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды – клуб-ресторан «Вояж». ООО «Авиньон». «Вояж» – уютный комплекс с рестораном, гостиницей и караоке в одном месте. Вкусная европейская кухня, блюда на открытом огне, живая музыка и яркие вечерние мероприятия каждую неделю. Печерск, Минская, 1В. Бронь столов 671-017, 18+.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Почему BLG X50 Plus так часто встречаются на смоленских дорогах?
3: Потому что уже в базовой комплектации.
2: Камера заднего вида, климат-контроль и дистанционный запуск двигателя. BLG X50 Plus. Понятная цена. 5 лет гарантии. Пройдите тест-драйв BLG X50 Plus в D-Auto Смоленск на Николаева 74.
3: Звоните 53 53 53.
4: BLG. Надежность в движении.
5: Стройка заморожена, подрядчик с авансом пропал, а по договору одни наши обязанности прописаны.
6: Претензию направляли?
5: Я не юрист. Куда обращаться?
6: Живешь на Смоленщине? Будь строителем. Но если спорить, будь с адвокатом. Звони в «Феникс». Адвокатское бюро «Феникс». Правовая помощь инвесторам, застройщикам и подрядчикам. От взыскания неустоек до разрешения субподрядных конфликтов. Адвокатское бюро «Феникс». Телефон 460550.
7: В мебельных салонах «Астерия» стильные гостиные, уютные спальни и прихожие. Теперь и в рассрочку. Не отказывайте себе в ваших желаниях. Когда хочется и точка, есть в «Астерии» рассрочка.
8: Рассрочку предоставляет сеть магазинов «Астерия», ИП «Радченков ИН», дом «Мебель Индустриальная 2», второй этаж, ТЦ «Лидер», вторая «Садовая», 25А, второй этаж, торговый дом «Кутузов», улица Кутузова, 11Б, второй этаж.
9: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40-60-02. Прочность без переплат. Бетон Инвест. Надежный бетон для ваших проектов. 6-8-6-8-6-8. Деревня Михновка, улица Новая, 1.
10: Собираете ребенка в летний лагерь? Сдайте анализы. Быстро и выгодно. Доступные анализы Смоленск. Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620. 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Дыры и казаны в смоленской керамике.
12: Смоленская керамика на века.
13: Большая сезонная распродажа со скидками до 70% на посуду, постельное белье, сувениры и подарки.
14: Уют Мал. ДРЦ «Галактика».
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Реклама. А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
1: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
2: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
3: Подробности на comtogether.t2.ru.

0: И акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Знакомьтесь, ИИ помощник от «Яндекс.Директ». Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. «Яндекс.Директ». Используйте ИИ по делу.
5: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги «Яндекс.Директ» платные. Подробнее direct.yandex.ru.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
9: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
10: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
11: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
12: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
13: Телеканал «Пятница» представляет.
14: Я наследник рэпера Гуфа.
15: Младшая сестра Мии Бойко.
16: Я сын Алены Свириной.
13: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
17: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
18: Up the next.
13: А дальше тусовка.
18: On DFM.
13: Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: «Бетон-экспресс» – это новый современный завод. «Бетон-экспресс» – качественный бетон. «Бетон-экспресс» – точные поставки. 301-301. Деревня Лубня.
2: Стоп! А где вы собрались покупать Теннет? В эти выходные приезжайте в И-Авто на Николаева 74. Автомобили в наличии по специальным ценам. Дополнительное оборудование в подарок. А иногородним клиентам заправим бак для дороги домой. Отличные выходные в Теннет И-Авто. Смоленск, Николаева 74. Звоните 51 11 22.
3: Хочется, чтобы дома было красиво с первого взгляда? Начните с потолка. При заказе световой линии в компании Orange ваш интерьер заиграет по-новому. Стильный свет, современный дизайн и уютная атмосфера. И приятный бонус – светодиодная лента в подарок. Orange. Натяжные потолки в Смоленске. Подробности по телефону 56 70 75. Натяжные потолки Orange. Попова 102А.
4: Новое обеденное меню в рестобаре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева 23А. Ликью 26 87 68.

0: августа на сцене театра Грибоедова. Билеты уже в продаже для лиц старше 6 лет.
1: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
2: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
1: Машина в подземной парковке.
2: А рядом школа, садик, парк.
3: Встречайте, жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Институт деловой карьеры продолжает прием по направлениям подготовки высшего и среднего профессионального образования на все формы обучения. Справки по телефону 21 81 72 плюс 7 495 067 22 80.
5: Минуточку внимания. Ну что, поздравляю вас с днем рождения и желаю того, что много в ТЦ этажей. Ну как чего? Всего-всего.
6: Торговый центр «Этажи». Всего-всего, много-много. От продуктов и электроники до одежды и товаров для дома. Торговый центр «Этажи». Красненское шоссе 6Д.
7: Велоцентр рулит. Велоцентр рулит.
8: Обвал цен в Велоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского 25. Звони 40 54 28.
9: В бетон, спецстрой, бетон, бери 3301, 33, звони.
10: Город Смоленск, ООО «Спецстрой», ОГРН 115-67-33-01-14-45.
11: Дом становится уютным, а покупки выгоднее.
12: Сезонная распродажа посуды, постельного белья, подарков и сувениров в гипермаркете «Уют Молл» ТРЦ «Галактика».
13: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
14: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95. ДФМ.
15: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
16: Погода. Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков Смоленске облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от 16 до 22 градусов со знаком плюс. Ожидается северо-западный ветер до 16 метров в секунду. Влажность воздуха 49%. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600-609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Ньюс на DFM.
1: Всем привет, это Алена Полякова. Российские синхронистки взяли золото на чемпионате Европы. Семья Новиковых из Смоленской области признана лучшей сельской семьей страны. А Ваня Дмитриенко попал в книгу рекордов. Сейчас обо всем расскажу. Российские синхронистки завоевали первое золото на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Наши девушки победили в произвольной программе командных соревнований. В активе сборной также 3 серебряные и 3 бронзовые медали. Семья Новиковых из деревни Копыревщина Ярцевского округа победила во всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации «Сельская семья». В этом году в конкурсе участвовали 11 тысяч семей. Новиковы вместе уже 24 года, воспитывают 4 детей. Это уже 3-й год подряд, когда представители Смоленской области побеждают в этой номинации. Популярный музыкант Ваня Дмитриенко попал в книгу рекордов России как самый молодой артист, выступивший с сольным концертом на стадионе «Лужники». На момент рекорда ему было 20 лет, 9 месяцев и 8 дней. Концерт собрал около 70 тысяч зрителей. И теперь его имя официально зарегистрировано в книге рекордов. А вы знали, что при монтаже натяжных потолков не нужно выносить крупногабаритную мебель из помещения? Но необходимо ее укрыть, чтобы не было воздействия горячего воздуха на корпус. Спонсор выпуска Деньюс – натяжные потолки «Оранж». ИП Швырков Дмитрий Сергеевич. Натяжные потолки «Оранж». Мы о потолках знаем все. Консультация по телефону 56 70 75. Попова 102А. На этом все. А дальше музыка на DFM.
0: Деньюс. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 13 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: можно есть ягоды прямо с куста. А шашлык, сидя на траве, а не за столом. И даже услышать любимых ведущих, пока они в отпуске.
1: Я один раз пробовала на утюге курицу пожарить. Мы с подружкой взяли окорочок, два утюга, и мы вот с двух сторон вот так вот утюгом. Нас потом родители чуть не убили, потому что, представляете, два утюга испорченных. Там, оказывается, все приклеивается, и нас заставили чистить потом эти утюги.
2: Зато дети сыты, это главное.
1: Но было прикольно, потому что мы думали, что именно так делается курица табака. Мы чувствовали себя героями, когда ели эту курицу. Без специй, без всего, просто вот так счастливые.
0: Вечернее шоу Юли Баго. Скоро вернется на Радио ДФМ. Реклама.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО МТС. Москва. ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
6: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
7: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска. Мягкая булочка. Хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту Клуб Чемпионов.
9: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
10: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
11: Условия подписки Яндекс Плюс. Я.сети/. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
12: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
13: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля T-Bank.
14: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
0: Welcome back, and right now... А теперь тусовка.
15: On DFM.
0: DFM. Потому что Радио DFM. DFM.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 22 градусов. Ожидается северо-западный ветер до 16 метров в секунду. Влажность воздуха 49%. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «Оптима». Лазерное лечение варикоза в медицинском центре «Оптима». Быстрый, современный и эффективный способ решить проблему. Скидка до 20% по направлению на операцию из другой клиники. Медицинский центр «Оптима». Телефон 65 95 95. Витебское шоссе 2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Прочность без переплат. Бетон Инвест. Надежный бетон для ваших проектов. 686868. Деревня Михновка, улица Новая 1.
3: Автошкола Драйвер 67 представляет.

0: Автошкола Драйвер 67. Телефон 401234.
1: Покупайте цемент в Смоленской керамике.
2: Смоленская керамика на века.
3: Большая сезонная распродажа со скидками до 70% на посуду, постельное белье, сувениры и подарки.
4: Уют Мал. ТРЦ «Галактика».
5: Смоленск Джаз Фест. Настоящий джаз в центре Смоленска. Хедлайнер фестиваля Маник Тама, а также музыканты из Австралии, Беларуси и России. 14 и 15 августа, улица Глинки, Смоленск Джаз Фест. Проект реализован при поддержке Министерства культуры и туризма Смоленской области. Категория 0+.
6: Два дня, сотни вкусов. 8 и 9 августа в Смоленске пройдет 5-й фестиваль уличной еды «Гастролето в Смоленске». На улицах Коммунистической и Глинки вас ждут гастропроекты со всей страны. Живая музыка и ремесленный маркет. Приходите, будет вкусно. 0+.
7: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион». Индустриальная 5, 40, 60, 02.
8: Что сегодня слушаем? Музыку или машину?
9: В новом «Джиле» музыку. Сел, завел, поехал. Комфорт каждый день. Гарантия 5 лет. А покупателям из Смоленской области при покупке любого «Джили» заправим бак для дороги домой. «Джили Де Авто». Смоленск. Гагарина, 53. Звоните 39 20 20.
10: «Печь-инфо». Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
11: 16+.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: FM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Тройку лучших прошлой недели открыл трек под названием Talk to You. Это Anta и 54 Ultra.
0: Второе место.
2: Number two.
3: Почти на первое получилось подняться, но не получилось. На малиновой луне. Моя Мишель.

0: первое место.
1: Лидером прошлой недели стал трек «Broken Strings» Алан Уокер, Изабелла Мелтман и Кэтрин О'Райан.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит сегодня в 15 на радио DFM.
2: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь Т.
6: И в этом весь ты.
8: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
9: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
10: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
11: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
12: Подробности на comp.get.t2.ru.
13: А в Гиперленте акция «Скидка дня» с 7 по 9 августа минус 50% на все средства для волос, уход, окрашивание, укладка и средства для загара.
14: Предложение ограничено и действует по карте постоянно.
15: Лента.
16: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
18: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
19: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
20: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
21: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
22: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
23: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
24: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитной карты», «Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
2: Категория 16+.
3: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Нии Бойко.
6: Я сын Алены Свириной.
3: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
7: Up the next.
3: А дальше тусовка.
7: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: Реклама. У каждого автомобиля с пробегом есть прошлое. Вопрос только, какое оно? В Трейд-Авто автомобили проверяют заранее, а вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день и дальше только ваш маршрут. Трейд-Авто. Проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.
1: Ваши идеи – наши решения. Дизайнерские шторы и интерьерный текстиль в салонах «Узоры Текстиль». Бесплатная консультация и выезд дизайнера. Решим вопрос светозащиты и улучшим дизайн помещения с помощью текстиля. «Узоры Текстиль». 613-615.
2: Большая сезонная распродажа со скидками до 70% на посуду, постельное белье, сувениры и подарки.
3: Уют Мал. ДРЦ «Галактика».
4: Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая 1.
5: Вояж. Планируйте события, где нужен размах. Клуб-ресторан «Вояж» – одна из самых вместительных площадок города. Свадьба, корпоратив, выпускной, презентация, пресс-конференция или обучение – все пройдет масштабно. А в выходные – живой вокал, развлекательная программа и лучшие диджеи города. «Вояж» – ваше событие на максимум. Печерск, Минская, 1В, 671-017.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Велоцентр рулит, рулит. Велоцентр рулит.
8: Обвал цен в Велоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского, 25. Звони 40 54 28.
9: Сосуд открывает новый сезон. Новое обеденное меню, обновленные летние веранды. Новые любимые блюда по самым приятным ценам стали еще ближе. Каждый день с 10 утра и до закрытия. «Сосуд» – мы не для всех, но для тебя. Твардовского, 2А, 26, 86, 68.
10: В бетон, спецстрой, бетон, бери, 3301, 33, звони.
11: Город Смоленск, ООО «Спецстрой», ОГРН, 115-67-33-01-14-45.
12: Минуточку, минуточку, внимание. Ну что, поздравляю вас с днем рождения и желаю того, что много в ТЦ этажей.
13: Чего?
12: Ну как чего? Всего-всего.
14: Торговый центр «Этажи». Всего-всего много-много. От продуктов и электроники до одежды и товаров для дома. Торговый центр «Этажи». Красненское шоссе, 6Д.
15: Стоп! А где вы собрались покупать Теннет? В эти выходные приезжайте в И-Авто на Николаева, 74. Автомобили в наличии по специальным ценам. Дополнительное оборудование в подарок. А иногородним клиентам заправим бак для дороги домой. Отличные выходные в Теннет И-Авто. Смоленск, Николаева, 74. Звоните 51 11 22.
16: Стройка заморожена. Подрядчик с авансом пропал. А по договору одни наши обязанности прописаны.
17: Претензию направляли?
16: Я не юрист. Куда обращаться?
17: Живешь на Смоленщине? Будь строителем. Но если спорить, будь с адвокатом. Звони в «Феникс». Адвокатское бюро «Феникс». Правовая помощь инвесторам, застройщикам и подрядчикам. От взыскания неустоек до разрешения субподрядных конфликтов. Адвокатское бюро «Феникс». Телефон 460550.
18: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента «Безлимитный» ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit. Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37-40-00. Начните лето с выгодой для каждого.
19: Телефон рекламной службы радио DFM в Смоленске 38 85 95.
20: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
21: Погода.
22: DFM.
6: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от 16 до 22 градусов со знаком плюс. Ожидается северо-западный ветер до 16 метров в секунду. Влажность воздуха 49%. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «Узоры». Защита и уют вашего дома. Узоры текстиль. Шторы и интерьерный текстиль. Карнизы и современные системы светозащиты. Негорючие ткани, собственное производство. Сертифицированная продукция с маркировкой «Честный знак». Узоры текстиль. Создаем уют с заботой о безопасности.

0: News на DFM.
1: Всем привет! Это Алена Полякова. Российские синхронистки взяли золото на чемпионате Европы. Семья Новиковых из Смоленской области признана лучшей сельской семьей страны. А Ваня Дмитриенко попал в Книгу рекордов. Сейчас обо всем расскажу. Российские синхронистки завоевали первое золото на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Наши девушки победили в произвольной программе командных соревнований. В активе сборной также 3 серебряные и 3 бронзовые медали. Семья Новиковых из деревни Копыревщина Ярцевского округа победила во всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации «Сельская семья». В этом году в конкурсе участвовали 11 тысяч семей. Новиковы вместе уже 24 года, воспитывают 4 детей. Это уже 3-й год подряд, когда представители Смоленской области побеждают в этой номинации. Популярный музыкант Ваня Дмитриенко попал в Книгу рекордов России как самый молодой артист, выступивший с сольным концертом на стадионе «Лужники». На момент рекорда ему было 20 лет, 9 месяцев и 8 дней. Концерт собрал около 70 тысяч зрителей. И теперь его имя официально зарегистрировано в Книге рекордов. А вы знали, что при монтаже натяжных потолков не нужно выносить крупногабаритную мебель из помещения? Но необходимо ее укрыть, чтобы не было воздействия горячего воздуха на корпус. Спонсор выпуска D-News – натяжные потолки Orange. ИП Швырков Дмитрий Сергеевич. Натяжные потолки Orange. Мы о потолках знаем все. Консультация по телефону 56 70 75. Попова 102А. На этом все. А дальше музыка на DFM.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Свидетельство о регистрации в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. ТЛ номер ТУ-67-00-169. От 20 июня 2012 года. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Чё к чему шоу? Смоленск.

0: Страны ближнего зарубежья собрались сегодня в самом центре на Коммунистической и на улице Глинки, чтобы порадовать жителей и гостей нашего города.
1: Узнаем, что происходит здесь, узнаем о всей внутрянке гастрофестиваля и, конечно же, о тех проектах, которые сегодня радуют смолян своими вкусностями. Прямо сейчас у нас в гостях Александр Волков из Курска, фермерское хозяйство. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте, ребята, всем привет. Мы привезли, наверное, одни из самых твердых, выдержанных и вонючих сыров России сюда, в Смоленск, на этот гастрофестиваль.
1: Все те, кто прямо сейчас находится рядом с открытой студией DFM на улице Коммунистической, могут увидеть, что у нас на столе находится...
0: Головище сыра, настоящее. И
2: не только хлеб всему голова, но и головка сыра всему голова.
0: Да, да. Этот сыр, кстати, стоит 40 тысяч, да?
2: То ну, есть здесь это... увесистая головка, вы так, смолян, не пугайтесь.
0: А бывает такое, что к вам приходит, говорит, ребята, мне, пожалуйста, на 500 000 и забирает с собой много чего.
2: Но это только торговая сеть.
0: Если к вам кто-то так придет и скажет, я забираю вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, и покажет наполовину всего, продадите вы или скажете нет, мы хотим, чтобы попробовали все?
2: Я думаю, что мы оформим доставку прямо домой, прямо к подъезду.
0: Все, вот это настоящее мышление профессионала.
1: Александр, что представлено от фермерского хозяйства сегодня здесь, в Смоленске?
2: Мы сюда привезли не только сыр Малевич, мы привезли еще много разных твердых выдержанных сыров. Самый ароматный, а точнее самый вонючий, это сыр пастуший, который ферментировался, который выдержан практически 2 года. И это великолепный такой аккомпанемент с зелеными салатами, с хорошей пастой или хорошей пиццей.
0: А это тот самый сыр перед нами лежит?
2: Нет,
0: или как
2: это
0: раз Малевич?
2: Сыр Малевич, который покрыт золой вишневых деревьев, черным перцем. Он, кстати, варится только 2 месяца в году. В мае и в июне, когда самая зеленая и сочная трава, когда цветут у нас цветы в Курской области, и наши буренки получают огромное количество витаминов из корма на наших лугах. И, собственно, сыр получается и приобретает как раз вкус вот этого качественного, хорошего молока. А дальше работа заквасок.
0: А вот если на ваш личный, субъективный взгляд, что из ваших сыров лично вам нравится больше?
2: Ну, это смотря что закусывать сегодня вечером.
1: А, то есть под каждый напиток и под каждую еду нужен свой сыр.
2: Все верно. Если мы говорим о гастрономии, о выпечке, то это Щепкин или Пастуший. Если мы говорим про сухие вина, брют, то это Малевич. Если мы вечером делаем зеленый салат или делаем, или закупили хорошую бутылочку темного пива, то у нас есть сыр из лосиного молока. Он томится в русской печи на вишневых опилочках. Они там дымят слегка. И у нас получается достаточно интересный, пикантный, жирный, вкусный сыр.
1: А вот это вот все вы рассказываете покупателям, всем тем, кто подходит к вам?
2: Конечно, если вы не заметили, самая длинная очередь на этом фестивале к нашему корнеру.
1: Потому что 5 лет уже на фестивале, народ
2: конечно,
1: помнит, знает.
2: Да, очень много людей, знакомых, которые приходят не первый год, которые заказывают в течение года нашу продукцию. И здесь всегда можно попробовать что-то уникальное, которое мы готовим именно сюда, именно на этот фестиваль.
1: Вы вот сказали про доставку, сказали про то, что вы что-то заказываете. То есть правильно ли я понимаю, что здесь на фестивале можно взять ваши контакты и потом в течение года как-то с вами сотрудничать?
2: Все верно. Здесь можно подписаться на наши соцсети, посмотреть, чем живет, чем дышит хозяйство, как варят сыр, как выглядят наши буренки, на каких лугах они пасутся. Там же много разных нюансов, а также можно оформить всегда доставку в любой город России.
0: Так, ну вы уже 5 лет приезжаете на фестиваль, то есть все годы вы вместе с нами. Скажите, а что, на ваш взгляд, изменилось в этом году? Что для вас принципиально нового?
2: Во-первых, хорошая погода. Это
0: отлично.
2: Самое главное, да, что нас ждет. Немного другая локация, нас стало больше, здесь стало просторно и можно дышать, в отличие от переполненной улицы Ленина. Конечно, там дома сковывают движение гостей и, возможно, делают какие-то неудобства. Но здесь парк, зеленая зона, легкая прохлада и огромные дороги, по которым можно пройти, выстроиться в длинную вереницу очереди за какой-нибудь вкуснотой.
0: Например, за сыром.
2: За сыром, да. И, собственно, комфортно себя здесь чувствовать.
0: В любом случае, наша студия также находится здесь, на одной из улиц, где как раз и происходит это самое настоящее гастрономическое действие, это настоящая кулинарная феерия. Здесь на улице Глинка, на улице Клинки и на улице Коммунистической вы можете найти те самые уникальные предложения со всех уголков России посетить этот гастрофестиваль. Здесь-то с вами и

0: «Еще к чему шоу» Смоленск.
1: Сегодня весь этот час мы говорим с вами про еду, потому что мы не можем не говорить, когда в Смоленске происходит это грандиозное событие.
2: Событие, которое объединяет больше 35 гастропроектов со всей России, и это фестиваль «Гастролето» здесь, на улице Глинки и улице Коммунистической. Вот, кстати, если вы сейчас нас слушаете и слышите весь этот фоновый шум, а это все потому, что мы находимся в самом центре нашего города и разговариваем о том, что происходит здесь и прямо сейчас. У нас в гостях, напомним, Александр Волков, город Курск, проект «Фермерское хозяйство». Проект, где представлены уникальные сыры, уникальные колбасные деликатесы. Узнаем о всей внутрянке.
1: Вы уже завсегдатай нашего фестиваля. То есть вы реально уже знаете всех участников, которые приезжают из года в год. Вы знаете все новинки, вы отмечаете. Вот что вы успели попробовать из всех блюд, представленных здесь? И что вам особенно запало в душу? Что бы вы советовали всем попробовать в первую очередь?
3: Мне нравится, к примеру, кухня Владивостока. Там преобладает какой-то такой культурный код Кореи, это пинсе, действительно классные такие интересные булочки, булочки с кимчи. Разнообразить свою кухню можно и огненным гусем. Значит, у нас на ферме тоже выращивают гусей, но как ребята готовят его, это, конечно, великолепная история. Строганина из рыбы, я даже не помню те сорта рыб северных, которые привезли ребята, это что-то нечто. На каждый фестиваль, в котором мы встречаемся, а мы часто встречаемся в Смоленске, мы всегда берем на завтрак это блюдо, великолепно.
2: А еще же помимо сыров у вас в фермерском хозяйстве представлены еще и колбасные деликатесы. Расскажите об этом.
3: Да, мы привезли здесь твердые выдержанные колбасы, привезли фуэты, привезли карамелизированную шею говяжью. Это интересное блюдо. Мы покрываем кусочек мяса нашим медом с разнотравьем спасики, покрываем черным перцем. Она немного запекается, а дальше отправляется в погреба, в котором она вялится. Достаточно интересный, такой грибное, послевкусие сладкое получается. Привезли сальчичон, привезли салями, привезли настоящее карпаччо. Я думаю, что многие люди любят сыровяленые продукты, ферментированные. Это некий такой уникальный код, наверное, любой народности, культурный код. Мы знаем, что многие культуры как раз занимаются сыровяленными продуктами. Это хороший способ сохранить продукт, на самом деле, на долгую-долгую зиму и холодную зиму.
2: Так, а дегустация это возможно? Вы так вкусно все рассказываете.
3: Конечно,
2: про колбасы,
3: выключайте
2: про
3: микрофон. Можно подходить к нашему корнеру сзади. С технической стороны мы все покажем, мы всех накормим.
1: Нет, а если говорить реально про официальную дегустацию, могут ли люди подойти,
3: конечно,
1: и попробовать?
3: Конечно. В чем и плюс таких фестивалей? Ребята могут всегда прийти, понюхать, попробовать, пойти погулять, выбрать свою позицию, которая им по душе, и прийти за ней. Но мы помним, что это только первый день фестиваля. Всегда за добавкой можно вернуться во второй день фестиваля, в воскресенье завтра.
1: Ваши прогнозы, останутся ли у вас продукты до конца второго дня?
3: У нас рядом стоит рефрижератор.
1: Вот это я понимаю, опыт и подготовка, которая на этом опыте основана.
2: Александр, ну и напоследок, ваш личный топ-3 всех продуктов, всех позиций, которые сегодня представлены на гастрофесте. Топ-1, топ-2, топ-3.
3: Я бы отдал первое место ребятам из Калуги за брискет. Второе место — это все-таки строганина. И третье место — это пинце.
2: Какой интересный, какая интересная подборка.
1: Составили свой шорт-лист, которому тоже будем следовать. Спасибо большое. Ну а мы напомним, что у нас сегодня прямой эфир прямо из центра Смоленска, самого настоящего гастрономического фестиваля.
2: Александр Волков, Курск, проект «Фермерское хозяйство», сегодня был у нас в гостях. Александр, спасибо вам и классного вам дня фестиваля.
1: Спасибо, пока-пока.

0: Чё к чему шоу Смоленск.
1: Вот нравится, Таня, мне эфир с нашего гастрофестиваля, с этого фестиваля гастролета, потому что приходят люди к нам, гости, и приносят еду. Вот это ли не чудо?
2: Невыносимые условия труда.
1: Жесть, какая жесть, а я еще не объелся, у меня еще есть место.
2: Больше 35 гастропроектов со всей нашей страны представлены сегодня здесь, на улице Коммунистической, за что спасибо, в том числе, нужно сказать, организаторам этого фестиваля. Прямо сейчас у нас в гостях Ольга Ефремова, человек, который входит в организаторскую команду всех тех, кто сегодня сделал этот гастрофест. Ольга, добрый день.
3: Добрый день.
1: Ольга, что было самое сложное в подготовке? Вот лично для вас.
3: Ой, самое сложное. Сложно, конечно, отобрать участников, и вот каждого отобранного участника мы нежно любим, потому что это невероятно и сложные проекты, и интересные, и такая глубина проработанности в этом году, что мы, конечно, очень удивлены.
1: Вам все приходилось пробовать?
3: Да.
2: Все 38 проектов?
3: Нет, конечно, приезжие мы не пробовали, но спойлер, некоторые проекты я знакома лично, и, конечно, мы их пробуем в их городах. Но смоленские проекты, с уверенностью могу сказать точно, мы отборочной командой с Наташей Космачевой и с Юлией Курчаковой, да, Центр развития туризма, мы попробовали даже не один, а не два раза, пока довели до ума, добавили изюминки и сделали нам максимально интересно конкурсное блюдо.
1: Но вы же раскрыли секрет нам за эфиром о том, что здесь нету блюд, которые можно попробовать просто в любой 100%. День. Здесь специальные блюда, которые готовили именно для эксклюзивно для этого фестиваля. А бывали ли советы от вас лично, которые повара принимали? Когда они представляли блюдо, говорили, нет, надо доработать, говорили, что, и они говорили спасибо, это действительно то, чего не хватало.
3: Ой, мы, честно говоря, такой вопрос в цель. После каждого отборочного визита мы потом смеялись, что, в принципе, мы можем теперь ходить и на постоянной основе вырабатывать новые блюда, новые названия, новые сочетания, ингредиенты, сколько Наташка Смачева придумала блюд, ну, не перечесть. И это такая азартная, на самом деле, история, потому что как только ты начинаешь что-то придумывать, рекомендовать, хочется все больше и больше и больше, и вот уже в ресторане целая линейка новых блюд.
1: А есть у вас среди всех представленных сегодня отдельные любимчики?
3: Ой, ну, я бы не сказала, чтобы я выделила вот прям конкретно кого-то лучшим, да?
1: Вот давайте так, а вот к вам приехали гости из другого города. Вы рассказываете про фестиваль, и они говорят, куда нам в первую очередь сходить? Вот что бы вы выделили, свой шорт-лист?
3: Так, ну, конечно, я бы пошла к «Детайль Шоколад». Ребята настолько глубоко погрузились в историю улицы Ленина, ведь у нас на углу улицы Ленина был дом, торговый дом купца Ранфта. И там была историческая и булочная, и кондитерская, и сейчас «Детайль Шоколад» находится ровно в этом же доме, да, и они продолжают это дело и придумали свой авторский десерт, и сейчас на фестивале можно посмотреть полноценную шоу-подачу. А у нас есть «Ворот», которые вообще достаточно глубоко подошли к этому вопросу и начали с реставрации здания, в котором они находятся. Это долгий путь, и они погружены в переосмысление смоленской кулинарии, смоленских блюд, смоленской вообще истории. Вот я принесла вам попробовать.
1: А можно прямо в эфире, да?
3: Я считаю, что да. Мы же на гастрорадио.
1: Да, да. У нас эфир сегодня на зависть всем, кто не смог доехать еще до центра Смоленска. Ребята, вы многое упускаете. Таня, хочешь ли ты попробовать?
2: Я вижу, что...
1: А как правильно? Давайте так. Что это за блюдо? Это такой сэндвич. Что внутри? Я смотрю, это какая-то прям мясная нарезка изысканная. Что это?
3: Ну, мы же про смоленскую кулинарию, да? Это потемкинский поставец. Это наше переосмысление великого прошлого нашего земляка Григория Александровича Потемкина. И он, конечно, был страстным любителем русской кухни. И поскольку был страстным любителем, то и умел отдыхать и закатывать обеды. Это длилось все действие часов 7-8. Все начиналось в буфетной линии с поставцов тех самых. И вот люди опытные, да, много же хлеба не съешь, достаточно быстро наешься. И они хлеб заменили на половинку яйца. И на эту половинку яйца клали разные начинки. И вот наш поставец с тем самым ростбифом, который, конечно, у нас укрепился где-то в 17-18 веке. Конечно, это такое достаточно западное влияние. Но и мы, как говорится, не на востоке, да, друзья, живем. Много у нас каких-то общих моментов. И вот ростбиф все-таки считаю поистине нашим продуктом, потому что у нас на смоленщине умели работать не просто с мясом, а с диким мясом. Потому что ростбиф с олениной. И вот эта нежная текстура мяса, да, вот эта розовая.
1: Я подтверждаю. подтверждаю, я подтверждаю. Потому что пока Ольга говорила, я успел проживать это все дело.
2: Я тоже успела сделать пару кусочков, пару глоточков. И какой-то, ну, я не могу описать словами этот вкус, но...
1: Но он нежный.
2: Нежный, мягкий, тает, и это надо пробовать. Особенно сочетание мяса, сочетание различных соусов, сочетание нежной булочки.
3: Ну вот наш шеф, я люблю называть, наш шефчик, Александр Романов, делает совершенно потрясающие вещи. Вот сегодня можно попробовать и кролика Кутузова, знаменитое блюдо, да, на зеленой гречке. Вообще, в целом, всем гостям и те, кто думают, ехать или нет, рекомендую все-таки приехать, познакомиться с нашими смоленскими проектами, потому что в этом году настолько мы глубоко погрузились в нашу историю, наверное, как никогда ранее. И нам есть что, оказывается, показать, да, и ведь у нас есть улица свое родное, это тоже наши ребята, и не только из Смоленска, которые посвятили свою жизнь производству абсолютно потрясающих вещей.
1: А если, кстати, говорить о тех вещах, которые не касаются еды, есть же еще и много мероприятий, которые будут сопровождать оба дня фестиваля. Да. А что люди еще могут увидеть, почувствовать, услышать, на что они могут обратить внимание здесь?
3: Ой, ну, я считаю, что новинка этого года. У нас есть улицы, да, есть в середине площадки верстовой столб, как мы его прозвали. У нас есть улицы еды, да, понятно, где на гастрофестивале. Есть улица ремесленника, где можем познакомиться с продукцией наших талантливых мастеров. Есть улица свое родное, и там мы отдельно отметили производителей пищевой продукции. Это те люди, которые сегодня производят наши продукты питания. И десерты, и сладости, и мясные, колбасные изделия, и, конечно же, хлеба. И вот есть булочка с переулочкой, где Анастасия Вдащенко совершенно чудо сотворила. Булочка с крапивой, лебедой и адыгейским сыром. Вот рекомендую сходить к филармонии. Не
1: звучит
3: пожалеете.
1: Как минимум необычно.
3: Да. И, конечно, у нас есть детская улица, где целых два дня будут идти и кулинарные битвы, и мастер-классы с поварами. И мы попробуем сделать поделку. И там есть столярная мастерская. То есть все для детского отдыха и для взрослого тоже. Кстати, как показала практика, взрослые тоже не прочь провести с детьми свой досуг и тоже сходить на мастер-класс.
2: Я бы тоже с удовольствием сходила на мастер-класс по различному приготовлению. Почему бы и нет? Почему это только для детей?
1: Похоже, да, я остаюсь в эфире один. Так или иначе, мы сегодня ведем свой прямой репортаж, свой прямой эфир прямо из центра Смоленска, где и проходит тот самый гастрофестиваль «Гастролето» 2026.
2: Открытая студия DFM здесь сегодня работает весь день, ну и прямо сейчас у нас в гостях приоткрыла завесу организаторской тайны фестиваля организатор Ольга Ефремова. Ольга, спасибо вам.
3: Спасибо вам.

0: Еще к чему шоу Смоленск.
1: Хорошо в Смоленске летом. Конечно, не летом тоже замечательно, но летом как-то по-особенному. Много фестивалей, и вот прямо из одного из них мы ведем свой прямой эфир сегодня.
2: Из самого сердца нашего города, или уже, как успел сказать Леша, из желудка нашего города. Ну, во всяком случае, сегодня. С улицы Коммунистической, улицы Глинки, где проводится фестиваль гастролета. 38 проектов со всей страны здесь сегодня располагаются. 18 из Смоленской области, и 20 приехали из других регионов России.
1: Да, если вдруг вы натыкались на мнение о том, что это блюдо, которое можно купить в любой момент, в любом кафе, то ничего подобного.
2: Ой-ой-ой, нет, это вообще не так. Это мы узнали и от шеф-поваров различных гастропроектов, которые сегодня были у нас в гостях, и от организатора фестиваля, что специально к сегодняшнему дню были приготовлены те блюда, которые не представлены в регулярной линейке различных брендов.
1: Да, и при этом даже не все участники были допущены. То есть одного желания и слов «мы хотим участвовать» было недостаточно. Участники должны были, кандидаты еще, участники должны были представить свое уникальное блюдо, и если жюри допускало его, то они имели право быть представленными здесь, на этом фестивале.
2: И вот уже можно прогуляться по улицам, посмотреть, как здесь все устроено, понаслаждаться ароматами, которые витают здесь. И желательно приезжайте к компании, вот чтобы у вас было несколько человек, чтобы вы могли распределиться по различным точкам и взять сразу в одно время несколько блюд, а потом устроить большой-большой пир. И, конечно, приезжайте завтра утром, пока еще немного народу, чтобы можно было добрать то, что не успели сегодня. Вот, например, классическая вкуснейшая паровая булочка пенсе здесь представлена. Нежнейшее мясо в гуся тоже в паровой булочке. А еще большое количество паст итальянского типа. Много необычных напитков. Ну вот, например, кисель из ревни и белой смородины, мохито из крыжовника. А еще картофельные пышки, блюда татарской кухни, пироги и плюшки, которые побеждали в прошлом году в конкурсе Street Food Russia. А еще из Удмуртии из Удмуртии бычье сердце, которое томится 24 часа.
1: Это то, что мы успели попробовать. Ребята, это вкуснятина.
2: Чеченская Республика впервые в этом году у нас участвует, 4 национальных блюда представляет. Не было за все 5 лет Чеченской Республики ни разу здесь у нас на проекте.
1: Ну и, кстати, все вышеперечисленные, и кого мы еще назвать не успели, они же еще и борются за звание чемпиона этого года. Того, кого признают лучшими, потому что будет специальное жюри, те люди, которые являются настоящими экспертами, они выберут блюдо, которое получит главный приз этого фестиваля. А еще будет народное голосование.
2: Каждый участник, каждый житель нашего города, гость нашего города может почувствовать себя тем самым экспертом и решить судьбу приза зрительских симпатий. Вот прямо здесь на входе находится баннер, где написано «Выбери лучший проект фестиваля». Просто переходим по QR-коду, который там есть, и среди большого списка участников выбираем того, кто понравился вам больше всего.
1: Того, кто станет настоящей легендой гастролета. Ну а чтобы вы стали тоже участниками этого события, чтобы оно не прошло мимо вас, советуем вам приезжать. Будет 2 дня, в сегодняшний день уже остается в его неполном объеме, а вот завтра еще целый день можно будет наблюдать здесь и наслаждаться вкуснейшими блюдами. Да и, кстати, программа тоже, которая рассчитана не только на взрослых, но и абсолютно на всю семью.
2: О, да, и для детей, и для взрослых, и мастер-классы по приготовлению галушек, авторские мастер-классы от вьетнамского бистрофоба, приготовление натурального какао, окрошка по рецепту 17 века с рябчиками, солеными огурцами, маринованной сливой. А еще будет мастер-класс от Натальи Космачевой из города Смоленска и Максима Беткина из паба Овертайм Калуга, глазированные корнеплоды и мясные кексы. А еще будет мастер-класс по диким травам с дегустацией от Вячеслава Жучкова. Но это все будет завтра.
1: Я надеюсь, аппетит у вас уже проснулся, вы знаете, что с этим делать. Ну а мы танцуем дальше, чтобы местечко нашлось еще.
0: Радио DFM. DFM.

0: еще к чему шоу? Смоленск.
1: Тот случай, когда даже не надо выбирать тему для обсуждения эфира, она уже есть, и мы, наоборот, добавились к этой теме.
2: Потому что сегодня весь день мы ведем прямой эфир с гастрофеста, с феста гастролета, где представлено больше 35 вкусовых проектов со всей страны, и мы, конечно же, в самом эпицентре этого события смотрим, что тут происходит, какие лучшие, в первую очередь, какие проекты нужно посетить, и вообще, что интересненького к нам привезли другие регионы России.
1: А меня радует огромное количество смолян, которые ходят вот прям рядом. Мы их наблюдаем из нашей открытой студии. И вот они заглядывают по всем местам. Они спрашивают друг друга, ну что? Что вы уже попробовали? Что советуете? А кто-то даже дает друг другу попробовать, мол, на, кусни. Ну, прикольная же вещь.
2: А тем более, что некоторые порции, они как будто бы сделаны для того, чтобы разделить их с друзьями. Как будто бы для двоих, не на одного человека.
1: А если одинокие люди? Вот сейчас сказал, и грустно им стало, Таня.
2: Ой-ой-ой-ой-ой, вот уж точно явно это не про этот фестиваль. Если у тебя в руках есть какая-то еда, то, поверь мне, ты уже не одинок. Найдутся люди, которые захотят с тобой эту вкусовую идиллию разделить.
1: Если что, в этом числе можем быть и мы, поэтому если вдруг вы находитесь сейчас на фестивале, вы не знаете, с кем поделиться едой, знаете, мы всегда готовы прийти на помощь, даже несмотря на то обилие еды, которые приносят нам участники. Ну что ж, а мы продолжим танцевать дальше здесь. У нас уже будут огромное количество подкастов с гостями, с организаторами, а главное с поварами, которые сегодня представляют свои

0: по местам. DFM Top 30. Лучшие треки недели. On DFM. DFM.
1: Суббота — это классно, выходные вообще мы очень сильно любим. Можно как-то отдохнуть, можно приятно провести время с друзьями, с семьей, а можно все это делать еще и под самую классную музыку. Этой неделя, это DFM Top 30, мы начинаем подводить итоги и расставлять треки по своим местам. Надеюсь, что вы с нами. Поехали! Let's go. Ну и перед тем, как перейти к основной части, давайте вспомним, что за работа в прошлый раз были на вершине. Best
0: tracks of the week. Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
1: На третьей строчке тогда был трек под названием Talk to You. Это Anta и 54 Ultra.
0: Второе место.
1: Треком номер два была работа «На малиновой луне» Майя Мишель.
0: Первое место.
1: Ну а лидером прошлой недели был Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин Райан. Broken Strings.

0: вот эти три работы вылетают. Это классика, золотая середина, друзья. Именно столько треков нас покидают обычно. Но это и хорошо, ведь это означает, что три новинки мы сегодня будем с вами слушать. И вот первая из них. Мы начинаем наш подъем с трека под названием «Girl». Это Jonas Blue.
1: 30 место. Number 30.

0: Times. Это у нас Робин Шульц, Барбс, работа которой с нами всего лишь 6 недель, но сегодня она уже близка к вылету. Минус 2 строчки у них получилось. Следующая работа, кстати, тоже теряет 2 позиции. Let Me Be. Это The Second Voice.
1: 28 место. Number 28.

Эта работа вообще на прошлой неделе только к нам попала, и уже сегодня снова вылетать собираются. Ну, посмотрим, может быть, еще одумаются, наверстают свои позиции. Let Me Be — это The Second Voice. Но, кстати, друзья, напомню, если кто-то вылетает, мы с вами ничего не теряем, потому что к нам сюда попадут другие треки. И вот один из таких потенциалов.

0: Usher – это Rain. Да, друзья, совсем скоро дождя за окном будет действительно много, и эта работа будет более актуальна. Но пока у нас лето, мы продолжаем радоваться ему и слушать хорошую музыку. Скоро продолжим подведение итогов. Оставайтесь с нами.
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
4: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Статнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Статнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
6: Акция действует на АЗС «Статнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Статнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.statneft.ru.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
8: УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.
9: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: С 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля «Тэбанк».
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
3: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Свириной.
3: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
7: Присоединяйся к официальной группе «Радио ДФМ» в Максе. Новости, мемы, видео. Полезный, иногда бесполезный и топовый эксклюзивный контент. Все это в официальной группе «Радио ДФМ» в Максе. Найди и подпишись. ДФМ. Топ 30.
8: ДФМ. Топ 30.
9: DFM ТОП-30 только начинается, друзья. Мы здесь расставляем треки по своим местам. И прямо сейчас работа, которая пока еще в первый раз себе показывает. У нас новинка под названием Magnetic. Это Дбауза.
10: 27 место. Number 27.

0: Невероятно, вот и звонкий здесь засветился. Парень, который, кстати, недавно клип снимал на эту работу. И сегодня этот трек набирает 2 строчки. Что ж, может быть, даже далеко пойдет. 2-я неделя только, и уже плюс 2 позиции, очень неплохо. А вот у следующей работы вообще +5 на 2-ю неделю. Мичика, это DJ Gotcha.
1: 25-е место. Number 25.

Ocean. Это Карлита и Софи Такер. Кстати, Софи Такер очень крутые ребята. Много раньше работ выпускали, да и сейчас тоже выпускает. Именно поэтому давайте послушаем другой их совместный трек. Совместный, потому что Софи Такер, их там два участника. Работа называется «Боба».

0: Боба, это Софи Такер. Ну, лично мне они очень нравятся, всегда нравились. Пусть они и дальше вот такие экспериментальные работы делают. Ребята крутые. Мы же с вами продолжим подведение итогов, так что оставайтесь с нами.
1: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
2: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 22 градусов. Ожидается северо-западный ветер до 16 метров в секунду. Влажность воздуха 49%. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «Оптима». Лазерное лечение варикоза в медицинском центре «Оптима». Быстрый, современный и эффективный способ решить проблему. Скидка до 20% по направлению на операцию из другой клиники. Медицинский центр «Оптима». Телефон 65 95 95. Витебское шоссе 2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио DFM для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Дом становится уютнее, а покупки выгоднее.
4: Сезонная распродажа посуды, постельного белья, подарков и сувениров в гипермаркете «Уют Молл» ТРЦ «Галактика».
1: Все для бань в смоленской керамике. Смоленская керамика.
5: «Бетон-экспресс» – это новый современный завод. «Бетон-экспресс» – качественный бетон. «Бетон-экспресс» – точные поставки. 301-301. Деревня Лубня.
6: Это «Оранж» – натяжные потолки.
7: Что сегодня слушаем? Музыку или машину?
8: В новом «Джиле» музыку. Сел, завел, поехал. Комфорт каждый день. Гарантия 5 лет. А покупателям из Смоленской области при покупке любого «Джиле» заправим бак для дороги домой. «Джили Де Авто». Смоленск. Гагарина 53. Звоните 39 20 20.
9: Ваши идеи – наше решение. Дизайнерские шторы и интерьерный текстиль в салонах «Узоры Текстиль». Бесплатная консультация и выезд дизайнера. Решим вопрос светозащиты и улучшим дизайн помещения с помощью текстиля. Узоры Текстиль. 613-615.
2: Институт деловой карьеры продолжает прием по направлениям подготовки высшего и среднего профессионального образования на все формы обучения. Справки по телефону 21 81 72 плюс 7 495 067 2280.
10: Стройка заморожена, подрядчик с авансом пропал, а по договору одни наши обязанности прописаны.
11: Претензию направляли?
10: Я не юрист. Куда обращаться?
11: Живешь на Смоленщине? Будь строителем. Но если спорить, будь с адвокатом. Звони в «Феникс». Адвокатское бюро «Феникс». Правовая помощь инвесторам, застройщикам и подрядчикам. От взыскания неустоек до разрешения субподрядных конфликтов. Адвокатское бюро «Феникс». Телефон 46 05 50.
12: Два дня, сотни вкусов. 8 и 9 августа в Смоленске пройдет 5-й фестиваль уличной еды «Гастролето в Смоленске». На улицах Коммунистической и Глинки вас ждут гастропроекты со всей страны. Живая музыка и ремесленный маркет. Приходите, будет вкусно. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Это DFM Top 30, лучшая музыка для этого выходного дня. Слушаем Miles Away, Offenbach.
1: 23 место. Number 23.

0: Лето, это Джонни и Федук, они плюс 3 строчки набирают и, в общем-то, закрепляют это время года в наших ощущениях. Пусть оно, кстати, длится как можно дольше. Далее трек под названием Galaxy. Это Kungs и Teoflus London.
1: 21 место. Number 21.

0: Galaxy, Kung City of Lost London. Сегодня они опускаются сразу на 3 позиции, но 25 недель в чарте в целом могут себе позволить. Причем они дважды, кстати, были на вершине. В общем, молодцы. Мы же с вами уже к следующей десятке готовы переходить. Надеюсь, что вы с нами.
1: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
6: Лента. Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
7: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
8: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
9: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
10: ООО «РВВ». ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
13: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
14: В этом весь ты.
13: И в этом весь ты.
15: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.
16: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
17: Категория 16+.
18: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
19: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
20: DFM Top 30.
21: DFM Top 30.
0: DFM. Это DFM Top 30. Мы слушаем и

0: Далее лучшую музыку этой недели. И мы с вами, кстати, преодолели уже целую десятку этих главных работ. Давайте напомню, кого оставили позади, и продолжим.
1: 30 место. Number 30.
0: Jonas Blue, Girl.
1: Number 29.
0: Robin Schulz, Barbs, Better Times.
1: Number 28.
0: The Second Voice, Let Me Be.

0: 27 место.
1: Magnetic, The Bowser.
0: Двадцать шестое место. Number
1: 26. Звонкий. Невероятно. Вопрос без ответа.
0: Как скучно я живу. 25 место. Number
1: 25. DJ Godja. Мечта.

0: 24 место.
1: Манхэттен, Карлита и Софи Такер.
0: Двадцать третье место.
1: Miles Away, Offenbach.
0: Двадцать второе место.
1: Лето, Джонни и Федук.
0: Двадцать первое место.
1: Galaxy, Wungs и Theophilus London.
0: Двадцатое место.
1: Ну а здесь у нас трек Ride, это клан Carousel.

0: Wasteland, это Yearbox. У них никаких изменений, все так же остаются на своем 19-м месте. Неплохое место, но можно было бы и повыше. Как вот у следующей работы. Она набирает сразу 5 строчек. Meet Me in the Dark, Ave.
1: 18-е место. Number 18.

Meet Me in the Dark, это Ava. Встречаемся в темноте, видимо, для тех, кто любит немножко на электричестве экономить. Ну, главное, чтобы оно у вас было, чтобы нашу музыку слушать. Далее заценим еще один потенциал под названием Silence. Это Медуза и Rainy.

0: Dead Silence. Да, друзья, тишина не помешает, особенно когда ты работаешь в каком-нибудь болтливом коллективе. Сегодня выходной день, как-то хочется в тишине побыть, да? Но, конечно, в тишине нет хорошей музыки. Мы здесь продолжаем ее слушать, заценили еще один потенциал, который, возможно, окажется в нашем списке уже на следующей неделе. Ну и продолжим. Далеко не уходите.
1: Реклама. Почему BLG X50 Plus так часто встречаются на смоленских дорогах? Потому что уже в базовой комплектации камера заднего вида, климат-контроль и дистанционный запуск двигателя. BLG X50 Plus. Понятная цена. 5 лет гарантии. Пройдите тест-драйв BLG X50 Plus в The Auto Smolensk на Николаева 74. Звоните 53 53 53.
2: BLG. Надежность в движении.
3: Дом становится уютнее, а покупки выгоднее.
4: Сезонная распродажа посуды, постельного белья, подарков и сувениров в гипермаркете «Уют Молл» ТРЦ «Галактика».
5: Хочешь на дороге быть звездой? «Автостарт». Иди в автошколу, на месте не стой. «Автостар».
6: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87.
5: «Автостар».
7: В бетон, спецстрой, бетон, бери. 3-3-0-1-3-3, звони.
8: Город Смоленск. Спецстрой. ОГРН 115-67-33-01-14-45.
9: Смоленский драматический приглашает. Музыкальный хит для детей и взрослых. Спектакль «Бременские музыканты» Московского театра Моссовета. Живой оркестр, зажигательные танцы, любимые песни. 27 августа на сцене театра Грибоедова. Билеты уже в продаже. Для лиц старше 6 лет.
10: Два дня, сотни вкусов. 8 и 9 августа в Смоленске пройдет 5-й фестиваль уличной еды «Гастролето в Смоленске». На улицах Коммунистической и Глинки вас ждут гастропроекты со всей страны. Живая музыка и ремесленный маркет. Приходите, будет вкусно. 0+.
11: Покупайте брусчатку в смоленской керамике.
12: Смоленская керамика на века.
13: «Сосуд» открывает новый сезон. Новое обеденное меню, обновленная летняя веранда, новые любимые блюда по самым приятным ценам стали еще ближе. Каждый день с 10 утра и до закрытия. «Сосуд». Мы не для всех, но для тебя. Твардовского 2А, 26-86-68.
14: «Велоцентр рулит, рулит! Велоцентр рулит!»
15: Обвал цен в «Велоцентре 67». Скидки на велосипеды «Giant», «Hogger», «DeWolf» от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского 25. Звони 40 54 28.
16: Собираете ребенка в летний лагерь? Сдайте анализы быстро и выгодно. Доступные анализы «Смоленск». Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
18: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
17: Машина в подземной парковке.
18: А рядом школа, садик, парк.
19: Встречайте жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
20: В мебельных салонах «Астерия» стильные гостиные, уютные спальни и прихожие. Теперь и в рассрочку. Не отказывайте себе в ваших желаниях. Когда хочется и точка, есть в «Астерии» рассрочка.
21: Рассрочку предоставляет сеть магазинов «Астерия», ИП «Радченков ИН», «Дом мебели индустриальная 2», второй этаж, ТЦ «Лидер», вторая садовая, 25А, второй этаж, торговый дом «Кутузов», улица Кутузова, 11Б, второй этаж.
22: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», индустриальная 5, 40-60-02.
23: Прочность без переплат. Бетон Инвест. Надежный бетон для ваших проектов. 6-8-6-8-6-8. Деревня Михновка, улица Новая 1.
24: Печь Инфа.
0: Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-info.ru и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
1: 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.
3: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
24: Погода.
25: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от 16 до 22 градусов со знаком плюс. Ожидается северо-западный ветер до 16 метров в секунду. Влажность воздуха 49%. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «Узоры». Защита и уют вашего дома. Узоры текстиль. Шторы и интерьерный текстиль. Карнизы и современные системы светозащиты. Негорючие ткани, собственное производство. Сертифицированная продукция с маркировкой «Честный знак». Узоры текстиль. Создаем уют с заботой о безопасности.

0: Диюс на DFM.
1: Всем привет, это Алена Полякова. Российские синхронистки взяли золото на чемпионате Европы. Семья Новиковых из Смоленской области признана лучшей сельской семьей страны. А Ваня Дмитриенко попал в книгу рекордов. Сейчас обо всем расскажу. Российские синхронистки завоевали первое золото на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Наши девушки победили в произвольной программе командных соревнований. В активе сборной также 3 серебряные и 3 бронзовые медали. Семья Новиковых из деревни Копыревщина Ярцевского округа победила во всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации «Сельская семья». В этом году в конкурсе участвовали 11 тысяч семей. Новиковы вместе уже 24 года, воспитывают 4 детей. Это уже 3-й год подряд, когда представители Смоленской области побеждают в этой номинации. Популярный музыкант Ваня Дмитриенко попал в книгу рекордов России как самый молодой артист, выступивший с сольным концертом на стадионе «Лужники». На момент рекорда ему было 20 лет, 9 месяцев и 8 дней. Концерт собрал около 70 тысяч зрителей. И теперь его имя официально зарегистрировано в книге рекордов. А вы знали, что при монтаже натяжных потолков не нужно выносить крупногабаритную мебель из помещения, но необходимо ее укрыть, чтобы не было воздействия горячего воздуха на корпус? Спонсор выпуска DNews – натяжные потолки «Оранж». ИП Швырков Дмитрий Сергеевич. Натяжные потолки «Оранж». Мы о потолках знаем все. Консультация по телефону 56 70 75. Попова 102А. На этом все. А дальше музыка на DFM.
0: DNews. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Satisfy. Это Кэлвин Харрис и Джази. Они у нас засветились и набрав 5 позиций. Очень даже неплохо. Скоро залетят во вторую половину. Ну и мы тоже. Правда, немножко отвлечемся, чтобы послушать другую работу. А Джази, которую она выпускала вместе с Алоном.

0: же хит, это Джази, Алок, ну просто немножко музыки хорошей, которую вы когда-то там могли бы пропустить. Ну а мы продолжаем. Кстати, переходим уже во вторую половину DFM Top 30, так что будьте с нами.
1: Радио DFM.
2: DFM.
1: В Москве 16 часов.

0: по местам. ТФМ ТОП 30. ТФМ ТОП 30. Лучшие треки недели. On ТФМ.
1: Это ТФМ ТОП 30, уже вторая половина лучшей музыки. Слушаем «Ёлку» проще.
0: 15 место. Номер 15.

0: Can't Wait. Это у нас Боб Синклер и Кайза, которые не могут ждать. И мы тоже ждать не можем, друзья. Не можем дождаться, когда вы подключите через CarPlay или Android Auto приложение Radio DFM. Напомню, что в машине тоже можно слушать и прямые эфиры, миксы диджеев, музыкальные стримы разных жанров и гостевые подкасты. Делайте это обязательно. У нас на сайте подробности. Ну а здесь продолжим подведение итогов. Beautiful Places, Тиесто и Бриэнна Грейс.
1: 13 место. Number 13.

Beautiful Places, это Тиесто и Брена Грейс, и что-то мне подсказывает, что они немножко лукавят. Есть места и получше, там выше по нашему списку, но тем не менее они набирают две строчки, уже очень неплохо. Далее послушаем еще один потенциал под названием Серотонин, это Джеймс Хайп.

0: хайп, серотонин, да, друзья, нам всем его не хватает. Хотя летом обычно с этим все в порядке. Хорошее настроение есть у всех, а мы сделаем его еще лучше с помощью классной музыки. Продолжим подведение итогов. Будьте с нами.
1: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаром 121-27-14-76-29. Город Москва, 18+. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Все, за что вы любите радио DFM, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и скачайте. DFM Top 30.
3: DFM Top 30.
0: Мы продолжаем расставлять треки по своим местам, друзья. Это DFM Top 30. И здесь у нас работа, потерявшая две строчки. Шаде by India, X-Cho и Мод.
1: 12 место. Number 12.

0: Dive Into Me — это Алока Калет, который набирают сегодня две строчки и оказывается вплотную к тому, чтобы снова залететь в десятку лучших работ. Да, кто-то их обошел, а вот кто именно, будем выяснять уже в ближайшем будущем. Только сначала напомню, кого оставили в предыдущей десятке.
1: 20 место. Number
0: 20. Клан Карусел. Right.
1: Девятнадцатое место.
0: Graceland. Yearbooks.
1: Восемнадцатое место.
0: Ava. Meet in the Dark.
1: Семнадцатое место.

0: 16 место.
1: Satisfy, Calvin Harris и Jazzy.
0: Место.
1: Проще, елка.
2: Может, проще, надо проще, не читать мир между строчек.
0: 14 место.
1: Боб Синклар и Кайза. I can't wait.
0: Тринадцатое место.
1: Тиеста и Бриана Грейс. Beautiful Places.
0: Двенадцатое место.

0: что ты не к себе. 11 место.
1: Number 11.
2: Алок и Калет, Dive Into Me.
0: Десятое место.
1: Number 10.

Феникс, это Portugal The Man и Marshmello. Сегодня они пусть и теряют три строчки, но я все равно рад, они на вершине смогли побывать. В прошлый раз слушали какую-то работу от Portugal The Man, сегодня давайте отвлечемся от чарта, чтобы послушать другую работу от Marshmello вместе с Wyperactive. Называется

0: Ну, чтобы, конечно же, послушать хорошую музыку. Ради другого мы не отвлекаемся. Ну а сейчас продолжаем подведение итогов. Не переключайтесь.
1: Реклама. Опять что-то сломалось? На прошлой неделе подвеска, месяц назад кондиционер, до этого коробка. Кажется, ваша машина уже сама выбирает, на что потратить вашу зарплату. Хватит ремонтировать, пора ездить. В Havail City Transit V новые автомобили доступны к покупке с комфортным кредитным платежом. Покупайте новый автомобиль вместо бесконечных ремонтов. Запишитесь на тест-драйв в Havail City Transit V. Звоните 51 53 33, лавочки на 105.
2: Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Два дня, сотни вкусов. 8 и 9 августа в Смоленске пройдет 5-й фестиваль уличной еды «Гастролето в Смоленске». На улицах Коммунистической и Глинки вас ждут гастропроекты со всей страны. Живая музыка и ремесленный маркет. Приходите, будет вкусно. 0+.
4: Цемент и сухие смеси.
5: Смоленская керамика на века.
6: Минуточку, внимание. Ну что, поздравляю вас с днем рождения и желаю того, что много в ТЦ этажей.
7: Чего?
6: Ну как чего? Всего-всего.
8: Торговый центр «Этажи». Всего-всего много-много. От продуктов и электроники до одежды и товаров для дома. Торговый центр «Этажи». Красненское шоссе 6Д.
9: Новое обеденное меню в ресто-баре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева, 23А. Ликью, 26 87 68.
10: Бетонный завод «Переправа», Шевченко, 99.
11: Большая сезонная распродажа со скидками до 70% на посуду, постельное белье, сувениры и подарки.
12: Уют Мол. ТРЦ «Галактика».
13: Турбина.
14: Вышел из строя турбина? Починим. Турбобаланс. Специализированный турботехцентр в Смоленске. Мы знаем, как дать вашей турбине вторую жизнь. Система скидок для автосервисов и владельцев автопарков. Колхозный переулок, 23. Звоните 56 88 33. Сайт turbobalans.ru.
15: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: DFM.
1: Это DFM Top 30, друзья. Я думаю, что вы готовы двигаться далее. Мы тоже. Слушаем New Religion, Bieber X и Faithless.
0: Девятое место. Number 9.

Vertigo. Это Avalon Rockstone. Они сегодня теряют две строчки и достаточно быстро спускаются все ниже. Но, видимо, уступают кому-нибудь место. Может, следующей работы. Invisible. Это Джази и Крис Лоренцо.

0: Invisible, это джазик Крис Лоренцо. Видимо, хотят быть невидимыми. Ох уж это проблема популярных людей, да, все время пристают, что-то от тебя хотят. Вот бы, но мы же хотим, чтобы вы оставались с нами. Впереди у нас еще больше хорошей музыки.
1: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
7: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
8: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
10: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
11: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
12: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
13: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
14: Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
15: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
16: Этот демон необычный.
15: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
16: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
15: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
17: Отпуск начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.
18: Категория 16+.
19: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
20: DFM Top 30.
21: DFM Top 30.
0: Это DFM Top 30, мы все ближе и ближе к тройке лучших работ этой недели. Слушаем Body Talk, Али Фабен и Рене Миллер.
22: Седьмое место.
23: Number 7.

Shades of Blue, это Джен Саммит, Диволт, Джулия Чочи. Они у нас сразу 5 строчек набирают. Вау, высоко, мне кажется, собираются подняться. Но мы же с вами готовы послушать финальный на сегодня потенциал. Работа под названием Work It Out, Groggen City.

0: City и трек под названием Work It Out. Это финальный на сегодня потенциал. Ну что ж, теперь мы готовы двигаться далее к тройке главных работ. И здесь у нас на малиновой луне моя Мишель спускается со второго места вот сюда.
1: Пятое место. Number five.

0: Сан, Жель и Мэйл Энджел, они действительно двигаются не просто к солнцу, а куда-то даже к первым местам. DFM Top 35 строчек набирают и оказываются вплотную к тройке лучших. Но попасть туда не получилось. Сейчас мы выясним, у кого все-таки удалось. Только перед этим напомню, кто еще оказался в топ-10.
1: Десятое место. Number 10.

0: Девятое место.
1: Бибер Экса и Фейдлесс. New Religion.
0: Восьмое место.
1: Авалон Рокстон. Вертиго.
0: Седьмое место.
1: Алиф Абан и Рене Миллер. Body Talk.
0: Шестое место.
1: Shades of Blue. Джон Саммит, Диволд и Джулия Чёрч.
0: Пятое место.
1: На малиновой луне. Майя Мишель.
2: На малиновой луне, на обратной стороне.
0: Четвертое место.
1: Ужель и Мэйл Энджел. Moving to the sun. Вот именно эти треки не смогли попасть в тройку лучших, а вот кто смог, справился с этой задачей, будем выяснять уже через несколько мгновений.
3: Реклама. Опять что-то сломалось? На прошлой неделе подвеска, месяц назад кондиционер, до этого коробка. Кажется, ваша машина уже сама выбирает, на что потратить вашу зарплату. Хватит ремонтировать, пора ездить. В Havail City Transit V новые автомобили доступны к покупке с комфортным кредитным платежом. Покупайте новый автомобиль вместо бесконечных ремонтов. Запишитесь на тест-драйв в Havail City Transit V. Звоните в 51 53 33, Лавочкина 105.
4: Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Стройка заморожена, подрядчик с авансом пропал, а по договору одни наши обязанности прописаны.
6: Претензию направляли?
5: Я не юрист. Куда обращаться?
6: Живешь на Смоленщине? Будь строителем. Но если спорить, будь с адвокатом. Звони в «Феникс». Адвокатское бюро «Феникс». Правовая помощь инвесторам, застройщикам и подрядчикам. От взыскания неустоек до разрешения субподрядных конфликтов. Адвокатское бюро «Феникс». Телефон 46 05 50.
7: Велоцентр рулит, рулит! Велоцентр рулит!
8: Обвал цен в Велоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского 25. Звони 40 54 28.
9: Застучал кардан. Вибрация по всему кузову. Вам в балансировочный центр «Хард Кардан» на Колхозном переулке 23 в Смоленске. Выполняем ремонт и балансировку любых карданных валов. Многолетний опыт, высокоточное оборудование, гарантия. Звоните 56 88 33. Сайт hardkardan.ru.
10: Бетон, спецстрой, бетон, бери 3-3-0-1-3-3, звони.
11: Город Смоленск, ООО «Спецстрой», ОГРН 115-67-33-01-14-45.
12: Почему BLG X50+, так часто встречаются на смоленских дорогах?
13: Потому что уже в базовой комплектации.
12: Камера заднего вида, климат-контроль и дистанционный запуск двигателя. BLG X50+. Понятная цена, 5 лет гарантии. Пройдите тест-драйв BLG X50+, в D-Auto Смоленск, на Николаева 74.
14: Звоните 53 53 53.
15: BLG. Надежность в движении.
16: Диагностика без боли и страха. В клинике Нева вы можете пройти эндоскопические исследования ЖКТ, ФГДС, колоноскопию и биопсию, удаление полипов. Процедуры проводятся на экспертном оборудовании. Доступна медикаментозная седация, безопасный медицинский сон. Запишитесь по телефону 39-22-33.
17: Клиника Нева.
18: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
19: Дом становится уютнее, а покупки выгоднее.
20: Сезонная распродажа посуды, постельного белья, подарков и сувениров в гипермаркете «Уют Молл» ТРЦ «Галактика».
21: Собираете ребенка в летний лагерь? Сдайте анализы быстро и выгодно. Доступные анализы «Смоленск». Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620. 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
22: Газосиликатные блоки в смоленской керамике.
23: Смоленская керамика.
0: У каждого автомобиля с пробегом есть прошлое. Вопрос только, какое оно? В Трейд-Авто автомобили проверяют заранее, а вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день и дальше только ваш маршрут. Трейд-Авто. Проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.
2: «Сосуд» открывает новый сезон. Новое обеденное меню, обновленная летняя веранда, новые любимые блюда по самым приятным ценам стали еще ближе. Каждый день с 10 утра и до закрытия. «Сосуд» — мы не для всех, но для тебя. Твардовского, 2А, 26-86-68.
22: «Бетон Инвест». Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка, улица Новая, 1.
23: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Silence Rings, это Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин Райан. Да, работа, которая в прошлый раз была на вершине, сегодня спускается вниз. Такое бывает. Закрепиться на первой строчке – это большая задача, большая работа, удается далеко не всем. А вот кто все-таки справился, обошел и занял первое место на этой неделе, сейчас расскажу. Только перед этим я со всеми попрощаюсь и пожелаю всем самых классных выходных. Меня зовут Женя Кротов. Пока, ребята, услышимся в понедельник. Ну и давайте слушать главную работу этой семидневки. Ну а здесь у нас Talk to You, Anta и 54 Ultra.
1: Первое место. Number one.

0: можно ходить босиком. Есть арбуз ложкой. И услышать любимых ведущих, пока они в отпуске.
1: Понятно, что там никто не рассчитывает на крутое там качество обслуживания и сервиса. Мне нужно было перекантоваться пару дней. Я живу в хостеле. Лежу, занимаюсь работой за ноутбуком. Ну, лежу по-домашнему.
2: Ну, в трусищах.
1: В трусищах. Да. А, можно так? Я лежу, в общем, и мне стук в мой номер. Я говорю, нет-нет, спасибо, еще раз. Нет-нет, говорю, можете идти. И просто открывается дверь. И женщина
2: надо же.
1: Смотрит на меня, очень на цыпочках идет к мусорному ведру, берет пакет с мусорным ведром, но наполненный, поворачивается и говорит, да я только мусор вынести.
2: А, ты
1: и
2: тут
1: уходит.
2: Лежишь еще, да?
1: И в это время я просто медленно смотрю на нее и не понимаю, что это реально происходит.
0: Шоу «Разбудилки» скоро вернется на Радио ДФМ.

0: эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 22 градусов. Ожидается северо-западный ветер до 16 метров в секунду. Влажность воздуха 49%. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды – клуб-ресторан «Вояж». ООО «Авиньон». «Вояж» – уютный комплекс с рестораном, гостиницей и караоке в одном месте. Вкусная европейская кухня, блюда на открытом огне, живая музыка и яркие вечерние мероприятия каждую неделю. Печерск, Минская, 1В. Бронь столов 671-017-18+.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Большая сезонная распродажа со скидками до 70% на посуду, постельное белье, сувениры и подарки.
3: Уют Мал. ДРЦ «Галактика».
4: Только сейчас в многопрофильной клинике «Нева» в Смоленске скидка 20% на прием гинеколога и УЗИ органов малого таза. Комплексное обследование у опытных специалистов на современном оборудовании. Успейте записаться по телефону 39-22-33. Женское здоровье под контролем.
5: Клиника «Нева».
6: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
7: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента «Безлимитный» ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit. Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37-40-00. Начните лето с выгодой для каждого.
8: Ваши идеи – наше решение. Дизайнерские шторы и интерьерный текстиль в салонах «Узоры Текстиль». Бесплатная консультация и выезд дизайнера. Решим вопрос светозащиты и улучшим дизайн помещения с помощью текстиля. «Узоры Текстиль» 613-615.
9: Стоп! А где вы собрались покупать Теннет? В эти выходные приезжайте в И-Авто на Николаева 74. Автомобили в наличии по специальным ценам. Дополнительное оборудование в подарок. А иногородним клиентам заправим бак для дороги домой. Отличные выходные в Теннет И-Авто. Смоленск, Николаева 74. Звоните 51 11 22.
10: Смоленский драматический приглашает. Музыкальный хит для детей и взрослых. Спектакль «Бременские музыканты» Московского театра Моссовета. Живой оркестр, зажигательные танцы, любимые песни. 27 августа на сцене театра Грибоедова. Билеты уже в продаже для лиц старше 6 лет.
11: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40-60-02.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. DFM.

0: Реклама.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Последняя минута. Команда держится. Подвес к авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи «Линкс Авто» в автосервисах «Фит-сервис». Заменим бесплатно.
4: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
5: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
6: Условия подписки Яндекс.Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
8: УГРН 121-27-76-29. Город Москва, 18+.
9: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
10: Этот демон необычный.
9: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
10: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
9: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
11: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: Телеканал «Пятница» представляет.
13: Я наследник рэпера Гуфа.
14: Младшая сестра Мии Бойко.
15: Я сын Алены Свириной.
12: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
16: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
17: Welcome back, and right now.
12: А теперь тусовка
17: on DFM.
12: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Опять что-то сломалось? На прошлой неделе подвеска, месяц назад кондиционер, до этого коробка. Кажется, ваша машина уже сама выбирает, на что потратить вашу зарплату. Хватит ремонтировать, пора ездить. В Havail City Transit V новые автомобили доступны к покупке с комфортным кредитным платежом. Покупайте новый автомобиль вместо бесконечных ремонтов. Запишитесь на тест-драйв в Havail City Transit V. Звоните 51 53 33, Лавочкина 105. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Клуб-ресторан «Вояж». Планируете события, где нужен размах? Клуб-ресторан «Вояж» – одна из самых вместительных площадок города. Свадьба, корпоратив, выпускной, презентация, пресс-конференция или обучение – все пройдет масштабно. А в выходные – живой вокал, развлекательная программа и лучшие диджеи города. «Вояж» – ваше событие на максимум. Печерск, Минская, 1В, 671-017.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
4: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
3: Машина в подземной парковке.
4: А рядом школа, садик, парк.
5: Встречайте жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Смоленск Джаз Фест. Настоящий джаз в центре Смоленска. Хедлайнер фестиваля Маник Тама, а также музыканты из Австралии, Беларуси и России. 14 и 15 августа, улица Глинки, Смоленск Джаз Фест. Проект реализован при поддержке Министерства культуры и туризма Смоленской области. Категория 0+.

0: порядке.
1: Модифицированный песок для заполнения швов, брусчатки и плит от немецкой торговой марки Quick Mix Fugensand. Эксклюзивный представитель Fugensand в Смоленской области. Компания «Смоленская керамика». В наличии три цвета. 607-300. Шевченко 99Б.
2: Новое обеденное меню в ресто-баре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева 23А. Ликью 26 87 68.
3: Диагностика без боли и страха. В клинике Нева вы можете пройти эндоскопические исследования ЖКТ, ФГДС, колоноскопию и биопсию, удаление полипов. Процедуры проводятся на экспертном оборудовании. Доступна медикаментозная седация, безопасный медицинский сон. Запишитесь по телефону 39 22 33.
4: Клиника Нева.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Автошкола Драйвер 67 представляет.
7: Своя методика, своя идея.

0: урулили.
1: Автошкола «Драйвер» 67, телефон 401234.
2: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента «Безлимитный» ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit. Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37-40-00. Начните лето с выгодой для каждого.
3: Почему BLG X50 Plus так часто встречаются на смоленских дорогах? Потому что уже в базовой комплектации камера заднего вида, климат-контроль и дистанционный запуск двигателя. BLG X50 Plus. Понятная цена, 5 лет гарантии. Пройдите тест-драйв BLG X50 Plus в The Auto Smolensk на Николаева 74.
4: Звоните 53-53-53. BLG. Надежность в движении.
5: Большая сезонная распродажа со скидками до 70% на посуду, постельное белье, сувениры и подарки.
6: Уют Мал. ТРЦ «Галактика».
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.
8: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
9: Погода. Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от 16 до 22 градусов со знаком плюс. Ожидается северо-западный ветер до 16 метров в секунду. Влажность воздуха 49%. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600, 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Летом можно есть мороженое на завтрак. Не отвечать в рабочих чатах. И даже услышать любимых ведущих, пока они в отпуске.
1: I like to move it, move it.
2: Оно? Да, I like to move it, move it. На венгерском, на японском, на испанском и на чешском.
3: Рисало мудиш, удиш. Рисало мудиш, удиш. Рисалод.
2: Чудиш! Чудиш! Это был венгерский язык.
1: Так.
2: Дальше переходим к японскому языку. Готово? Слушаем.
4: Одорун но суки суки. Тотемо суки суки. Миннамо?
3: Суки!
2: Ну что же, дальше у нас испанский язык.
1: Ола!
5: Quiero mover el bote. Quiero mover el bote. Le gusta!
2: А теперь чешский.
6: Я так рад, ты сам, ты сам. Я так рад, ты сам, ты сам. Ты так рад. Я так рад, ты сам, ты сам. Я так рад, ты сам, ты сам. Я так рад, ты сам, ты сам. Ты так рад.
0: Шоу «Разбудиньки» скоро вернется на Радио ДФМ.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 22 градусов. Ожидается северо-западный ветер до 16 метров в секунду. Влажность воздуха 49%. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «Оптима». Лазерное лечение варикоза в медицинском центре «Оптима». Быстрый, современный и эффективный способ решить проблему. Скидка до 20% по направлению на операцию из другой клиники. Медицинский центр «Оптима». Телефон 65 95 95. Витебское шоссе 2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: В мебельных салонах «Астерия» стильные гостиные, уютные спальни и прихожие. Теперь и в рассрочку. Не отказывайте себе в ваших желаниях. Когда хочется и точка, есть в «Астерии» рассрочка.
3: Рассрочку предоставляет сеть магазинов «Астерия», ИП «Радченков ИН», дом «Мебель Индустриальная 2», второй этаж, ТЦ «Лидер», вторая «Садовая», 25А, второй этаж, торговый дом «Кутузов», улица Кутузова, 11Б, второй этаж.
4: Что сегодня слушаем? Музыку или машину?
5: В новом «Джиле» музыку. Сел, завел, поехал. Комфорт каждый день. Гарантия 5 лет. А покупателям из Смоленской области при покупке любого «Джиле» заправим бак для дороги домой. «Джили Д-Авто». Смоленск. Гагарина, 53. Звоните 39 20 20.
6: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
7: Минуточку внимания. Ну что, поздравляю вас с днем рождения и желаю того, что много в ТЦ этажей.
8: Чего?
7: Ну как чего? Всего-всего.
9: Торговый центр «Этажи». Всего-всего много-много. От продуктов и электроники до одежды и товаров для дома. Торговый центр «Этажи». Красненское шоссе 6Д.
1: Институт деловой карьеры продолжает прием по направлениям подготовки высшего и среднего профессионального образования на все формы обучения. Справки по телефону 21 81 72 плюс 7 495 067 22 80.
10: Стоп! А где вы собрались покупать Теннет? В эти выходные приезжайте в И-Авто на Николаева 74. Автомобили в наличии по специальным ценам. Дополнительное оборудование в подарок. А иногородним клиентам заправить бак для дороги домой. Отличные выходные в Теннет и Авто. Смоленск, Николаева 74. Звоните 51 11 22.
11: Печь инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-info.ru и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
12: 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.
7: Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфа.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Свириной.
7: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
0: А теперь тусовка.
11: On DFM.
0: DFM. Потому что Радио DFM. DFM.

0: реклама. Опять что-то сломалось? На прошлой неделе подвеска, месяц назад кондиционер, до этого коробка. Кажется, ваша машина уже сама выбирает, на что потратить вашу зарплату. Хватит ремонтировать, пора ездить. В Havail City Transit V новые автомобили доступны к покупке с комфортным кредитным платежом. Покупайте новый автомобиль вместо бесконечных ремонтов. Запишитесь на тест-драйв в Havail City Transit V. Звоните 51 53 33, Лавочкина 105. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Дом становится уютнее, а покупки выгоднее.
2: Сезонная распродажа посуды, постельного белья, подарков и сувениров в гипермаркете «Уют Молл» ТРЦ «Галактика».
3: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента «Безлимитный» ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit. Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37 40 20. Начните лето с выгодой для каждого.
4: Если

0: чем ГОСТ.
1: Бетонная брусчатка на гранитной основе у официального дистрибьютора «Штайнгот» в смоленской керамике. Более 70 вариантов. Износостойкость, долговечность и прочность. Брусчатка «Штайнгот». Шевченко 99Б. Телефон 607 3.

0: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87. «Автостар».
1: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40 60 02.
2: Собираете ребенка в летний лагерь? Сдайте анализы быстро и выгодно. Доступные анализы «Смоленск». Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620. 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами. Чтобы в нем было все продумано.
4: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
3: Машина в подземном парковке.
4: А рядом школа, садик, парк.
5: Встречайте жилой комплекс «Ангара» от Метрум Групп. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Только сейчас в многопрофильной клинике «Нева» в Смоленске скидка 20% на прием гинеколога и УЗИ органов малого таза. Комплексное обследование у опытных специалистов на современном оборудовании. Успейте записаться по телефону 39-22-33. Женское здоровье под контролем.
7: Клиника «Нева».
8: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
1: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
9: 12+. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.
10: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
11: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от 16 до 22 градусов со знаком «плюс». Ожидается северо-западный ветер до 16 метров в секунду. Влажность воздуха 49%. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600. 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Дьюз на DFM.
1: Всем привет, это Алена Полякова. Российские синхронистки взяли золото на чемпионате Европы. Семья Новиковых из Смоленской области признана лучшей сельской семьей страны. А Ваня Дмитриенко попал в книгу рекордов. Сейчас обо всем расскажу. Российские синхронистки завоевали первое золото на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Наши девушки победили в произвольной программе командных соревнований. В активе сборной также 3 серебряные и 3 бронзовые медали. Семья Новиковых из деревни Копыревщина Ярцевского округа победила во всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации «Сельская семья». В этом году в конкурсе участвовали 11 тысяч семей. Новиковы вместе уже 24 года, воспитывают 4 детей. Это уже 3-й год подряд, когда представители Смоленской области побеждают в этой номинации. Популярный музыкант Ваня Дмитриенко попал в Книгу рекордов России как самый молодой артист, выступивший с сольным концертом на стадионе «Лужники». На момент рекорда ему было 20 лет, 9 месяцев и 8 дней. Концерт собрал около 70 тысяч зрителей. И теперь его имя официально зарегистрировано в Книге рекордов. А вы знали, что при монтаже натяжных потолков не нужно выносить крупногабаритную мебель из помещения? Но необходимо ее укрыть, чтобы не было воздействия горячего воздуха на корпус. Спонсор выпуска Dnews – натяжные потолки Orange. ИП Швырков Дмитрий Сергеевич. Натяжные потолки Orange. Мы о потолках знаем все. Консультация по телефону 56 70 75. Попова 102А. На этом все. А дальше музыка на DFM.
0: Dnews. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: можно гулять до рассвета, засыпать под писк комара и даже услышать любимых ведущих, пока они в отпуске.
1: Ну что, мы сегодня обсуждаем тему.
2: Да, на что вы потратили свои первые деньги? Расскажите нам.
1: Свою первую зарплату я потратила на продукты, потому что это был 92-93 год. Я хотела удивить маму, отстояла 3 очереди, купила яйца, курицу и все остальное. Ну вот это, конечно, очень так прям, мне кажется, по-человечески. Представляешь, мама, которая понимает, что продуктов нет, заглядывает в холодильник, а там такой сюрприз.
2: И вообще, мне кажется, слезы наворачивают.
1: Да, а ребенок оказался мстительный, поэтому написал «не жрать, это на Новый год». Так, поймут не все, но многие вспомнят. Друзья, мы продолжаем наше движение.
0: Вечернее шоу Юли Баго. Скоро вернется на Радио ДФМ.

0: эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 22 градусов. Ожидается северо-западный ветер до 16 метров в секунду. Влажность воздуха 49%. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды – клуб-ресторан «Вояж». ООО «Авиньон». «Вояж» – уютный комплекс с рестораном, гостиницей и караоке в одном месте. Вкусная европейская кухня, блюда на открытом огне, живая музыка и яркие вечерние мероприятия каждую неделю. Печерск, Минская, 1В. Бронь столов 671-017, 18+.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: У каждого автомобиля с пробегом есть прошлое. Вопрос только, какое оно? В Трейд-Авто автомобили проверяют заранее. А вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день и дальше только ваш маршрут. Трейд-Авто. Проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.
3: Минуточку внимания. Ну что, поздравляю вас с днем рождения и желаю того, что много в ТЦ этажей. Ну как чего? Всего-всего.
4: Торговый центр «Этажи». Всего-всего много-много. От продуктов и электроники до одежды и товаров для дома. Торговый центр «Этажи». Красненское шоссе 6Д.
5: Велоцентр рулит. Велоцентр рулит.
6: Обвал цен в Велоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского 25. Звони 40 54 28.
7: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
8: «Сосуд» открывает новый сезон. Новое обеденное меню, обновленная летняя веранда. Новые любимые блюда по самым приятным ценам стали еще ближе. Каждый день с 10 утра и до закрытия. «Сосуд» – мы не для всех, но для тебя. Твардовского, 2А, 26, 86, 68.
9: Хочется, чтобы дома было красиво с первого взгляда? Начните с потолка. При заказе световой линии в компании Orange ваш интерьер заиграет по-новому. Стильный свет, современный дизайн и уютная атмосфера. И приятный бонус – светодиодная лента в подарок. Orange. Натяжные потолки в Смоленске. Подробности по телефону 56 70 75. Натяжные потолки Orange. Попова, 102А.
10: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
11: 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

DFM. Радио DFM. DFM. Включи тусовку.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Телеканал «Пятница» представляет.
3: Я наследник рэпера Гуфа.
4: Младшая сестра Мии Бойко.
5: Я сын Алены Свириной.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
6: А теперь тусовка.
7: DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Стройка заморожена, подрядчик с авансом пропал, а по договору одни наши обязанности прописаны.
1: Претензию направляли?
0: Я не юрист. Куда обращаться?
1: Живешь на Смоленщине? Будь строителем. Но если спорить, будь с адвокатом. Звони в «Феникс». Адвокатское бюро «Феникс». Правовая помощь инвесторам, застройщикам и подрядчикам. От взыскания неустоек до разрешения субподрядных конфликтов. Адвокатское бюро «Феникс». Телефон 460550.
2: Автошкола «Драйвер 67» представляет.

0: Автошкола «Драйвер» 67. Телефон 401234.
1: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
2: Собираете ребенка в летний лагерь? Сдайте анализы. Быстро и выгодно. Доступные анализы «Смоленск». Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620-630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
4: Институт деловой карьеры продолжает прием по направлениям подготовки высшего и среднего профессионального образования на все формы обучения. Справки по телефону 21-81-72 плюс 7-495-067-2280.
5: Что сегодня слушаем? Музыку или машину?
6: В новом «Джиле» музыку. Сел, завел, поехал. Комфорт каждый день. Гарантия 5 лет. А покупателям из Смоленской области при покупке любого «Джиле» заправим бак для дороги домой. «Джили Д-Авто». Смоленск. Гагарина, 53. Звоните 39-20-20.
7: Диагностика без боли и страха. В клинике «Нева» вы можете пройти эндоскопические исследования ЖКТ, ФГДС, колоноскопию и биопсию, удаление полипов. Процедуры проводятся на экспертном оборудовании. Доступна медикаментозная седация, безопасный медицинский сон. Запишитесь по телефону 39-22-33.
8: Клиника «Нева».
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Смоленск Джаз Фест. Настоящий джаз в центре Смоленска. Хедлайнер фестиваля Маник Тама, а также музыканты из Австралии, Беларуси и России. 14 и 15 августа, улица Глинки, Смоленск Джаз Фест. Проект реализован при поддержке Министерства культуры и туризма Смоленской области. Категория 0+.
11: Большая сезонная распродажа со скидками до 70% на посуду, постельное белье, сувениры и подарки.
12: Уют Мол. ТРЦ «Галактика».

0: Порядке. Модифицированный песок для заполнения швов, брусчатки и плит от немецкой торговой марки Quick Mix Fugensand. Эксклюзивный представитель Fugensand в Смоленской области. Компания «Смоленская керамика». В наличии три цвета. 607-300. Шевченко 99Б.
1: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
2: 16+.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.
4: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
5: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от 16 до 22 градусов со знаком «плюс». Ожидается северо-западный ветер до 16 метров в секунду. Влажность воздуха 49%. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «Узоры». Защита и уют вашего дома. Узоры текстиль. Шторы и интерьерный текстиль. Карнизы и современные системы светозащиты. Негорючие ткани, собственное производство. Сертифицированная продукция с маркировкой «Честный знак». Узоры текстиль. Создаем уют с заботой о безопасности.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Туристы могут считать звезды. Чайки могут считать туристов. А ты можешь услышать любимых ведущих, пока они в отпуске.
1: А если кратко, муж говорит, да приходите все к нам на майские праздники. И потом резко меняется картинка. Маленькая девочка держит за волосы маленького мальчика, ровесника, и говорит, заткнись.
2: Причем и рот ему тоже закрывается, знаешь, ладони.
1: Нет, ну правда, это что, у вас у всех мужчин прошивка такая?
2: Да.
1: А пошлите все к нам.
2: Да.
1: А у всех девушек сразу реакция, у нас не убрано.
2: Причем...
1: А потом ты будешь посуду мыть. И у нас есть просто классная история, которые с нами любезно поделились. Однажды один мужчина ехал в автобусе и пригласил весь автобус к себе в гости.
2: Это true story? Настоящая история?
1: Да, да, да. И весь автобус пришел, самое интересное.
2: Ну, ты знаешь, почему по такому принципу работаем мужики?
1: Да.
2: Потому что вселенная всегда вознаграждает...
1: За щедрость.
2: Как по-английски? Blessed is the hand that giveth and the one that taketh. А как по-русски перевести?
1: Не знаю. Ну, потратил весь ты семейный бюджет. Ну,

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-67-00169 от 20 июня 2012 года. Выдан управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 22 градусов. Ожидается северо-западный ветер до 16 метров в секунду. Влажность воздуха 49%. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «Оптима». Лазерное лечение варикоза в медицинском центре «Оптима». Быстрый, современный и эффективный способ решить проблему. Скидка до 20% по направлению на операцию из другой клиники. Медицинский центр «Оптима». Телефон 65 95 95. Витебское шоссе 2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Институт деловой карьеры продолжает прием по направлениям подготовки высшего и среднего профессионального образования на все формы обучения. Справки по телефону 21 81 72 плюс 7 495 067 22 80.
2: Турбина.
3: Вышли из строя турбина? Починим. Турбобаланс. Специализированный турботехцентр в Смоленске. Мы знаем, как дать вашей турбине вторую жизнь. Система скидок для автосервисов и владельцев автопарков. Колхозный переулок 23. Звоните 56 88 33. Сайт turbobalans.ru.
4: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента «Безлимитный» ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit. Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37-40-00. Начните лето с выгодой для каждого.
5: У каждого автомобиля с пробегом есть прошлое. Вопрос только, какое оно? В Трейд-Авто автомобили проверяют заранее, а вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день, и дальше только ваш маршрут. Трейд-Авто. Проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.
6: Дом становится уютнее, а покупки выгоднее.
7: Сезонная распродажа посуды, постельного белья, подарков и сувениров в гипермаркете «Уют Молл» ТРЦ «Галактика».
4: Только сейчас в многопрофильной клинике «Нева» в Смоленске скидка 20% на прием гинеколога и УЗИ органов малого таза. Комплексное обследование у опытных специалистов на современном оборудовании. Успейте записаться по телефону 39-22-33. Женское здоровье под контролем.
8: Клиника «Нева».
9: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
10: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
11: 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-47-29. Город Москва, 18+.
1: А теперь тусовка.
2: DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Диагностика без боли и страха. В клинике Нева вы можете пройти эндоскопические исследования ЖКТ, ФГДС, колоноскопию и биопсию, удаление полипов. Процедуры проводятся на экспертном оборудовании. Доступна медикаментозная седация, безопасный медицинский сон. Запишитесь по телефону 39-22-33.
1: Клиника Нева.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Застучал кардан. Вибрация по всему кузову. Вам в балансировочный центр «Хард Кардан» на колхозном переулке 23 в Смоленске. Выполняем ремонт и балансировку любых карданных валов. Многолетний опыт, высокоточное оборудование, гарантия. Звоните 56-88-33. Сайт hardkardan.ru.
4: Стоп! А где вы собрались покупать Теннет? В эти выходные приезжайте в «И-Авто» на Николаева 74. Автомобили в наличии по специальным ценам. Дополнительное оборудование в подарок. А иногородним клиентам заправим бак для дороги домой. Отличные выходные в Теннет и Авто. Смоленск, Николаева 74. Звоните 51 11 22.
5: Новое обеденное меню в рестобаре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева 23А. Ликью 26-87-68.
6: Институт деловой карьеры продолжает прием по направлениям подготовки высшего и среднего профессионального образования на все формы обучения. Справки по телефону 21-81-72 плюс 7-495-067-22-80.
7: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента «Безлимитный» ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit. Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37-40-00. Начните лето с выгодой для каждого.
8: Что сегодня слушаем? Музыку или машину?
9: В новом «Джиле» музыку. Сел, завел, поехал. Комфорт каждый день. Гарантия 5 лет. А покупателям из Смоленской области при покупке любого «Джиле» заправим бак для дороги домой. «Джили Д-Авто». Смоленск. Гагарина 53. Звоните 39 20 20.
10: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова 40, телефон 32-17-03. Играй красиво. Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40-60-02.
11: «Печь-инфо». Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
12: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от 16 до 22 градусов со знаком «плюс». Ожидается северо-западный ветер до 16 метров в секунду. Влажность воздуха 49%. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600-609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Ньюс на DFM.
1: Всем привет, это Алена Полякова. Российские синхронистки взяли золото на чемпионате Европы. Семья Новиковых из Смоленской области признана лучшей сельской семьей страны. А Ваня Дмитриенко попал в книгу рекордов. Сейчас обо всем расскажу. Российские синхронистки завоевали первое золото на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Наши девушки победили в произвольной программе командных соревнований. В активе сборной также 3 серебряные и 3 бронзовые медали. Семья Новиковых из деревни Копыревщина Ярцевского округа победила во всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации «Сельская семья». В этом году в конкурсе участвовали 11 тысяч семей. Новиковы вместе уже 24 года, воспитывают 4 детей. Это уже 3-й год подряд, когда представители Смоленской области побеждают в этой номинации. Популярный музыкант Ваня Дмитриенко попал в Книгу рекордов России как самый молодой артист, выступивший с сольным концертом на стадионе «Лужники». На момент рекорда ему было 20 лет, 9 месяцев и 8 дней. Концерт собрал около 70 тысяч зрителей. И теперь его имя официально зарегистрировано в Книге рекордов. А вы знали, что при монтаже натяжных потолков не нужно выносить крупногабаритную мебель из помещения? Но необходимо ее укрыть, чтобы не было воздействия горячего воздуха на корпус. Спонсор выпуска D-News – натяжные потолки Orange. ИП Швырков Дмитрий Сергеевич. Натяжные потолки Orange. Мы о потолках знаем все. Консультация по телефону 56 70 75. Попова 102А. На этом все. А дальше музыка на DFM.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.